максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Реклама. С 15 по 26 июня в утреннем шоу рубрика «Москва на максимум». Чак и Шуманский расскажут, как провести самое насыщенное и интересное лето, не покидая пределов столицы. Тебя ждут самые увлекательные спектакли и фестивали, познавательные выставки и мастер-классы и множество других самых разных активностей и событий на любой вкус. Подключайся к эфиру, сделай свое лето ярче и красочнее и проведи его на максимум. 12+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Привет, ребята, доброе утро, всем здравствуйте.
1: Здорово.
0: В эфире утреннее шоу на радио Максимум. Вот с такой, с оттяжечкой сегодня пятничка.
1: По стадионному чисто.
0: Сегодня пятничка, да, 26 июнька, плюс 16 градусов в Москве. Ясно вам, всем понятно.
1: Но ты доходчиво объясняешь.
0: Слабый дождь с 2 до 7 часов. Вот аккурат до того самого момента, как начнется концерт самой крутой кавер-бенгер группы в мире The Translators, который сегодня отмечает свой день рождения. 5 лет. Вот такие вот дела. Друзья, всех ждем сегодня в депо. 3 вокзала на вечеринку. А пока здесь, в этой студии, для вас работает эксперт в области покупки приставок Дмитрий Шуманский.
1: Я вчера просто пошел и купил себе Switch 2.
0: Боже мой.
1: Кто не в курсе, портативная приставка. Она огромная, зараза, по сравнению с первым. Но интересная.
0: Ну вот такая?
1: Скажи. Ну да, больше. Меньше.
0: Такая, что ли?
1: Ну нет, ну да. Ну да. Ну, в общем, новых игр накачал. Сейчас вот всю ночь там они пытались скачаться с уже слабо работающего в России интернет-магазина. Короче, буду вам рассказывать, как там у меня идут дела. Чеки-бой! 4 месяца уже женат такой.
0: Ой, друзья, действительно, не знаю, как это называется. Какая-то свадьба 4 месяца.
1: Мармеладная.
0: Мармеладная, ну отлично. Пускай будет мармеладная, мне подходит. По итогу могу сказать, что я рад, что грязно женился. Please, короче, я всем рекомендую, если вы еще до сих пор после 40 не совершили этот...
1: Зацените.
0: Смелый поступок, да, зацените. В принципе, в осознанном возрасте уже больше нравится, я думаю, чем, например, по молодости.
1: Ну, 2 раза можно. Вот я и в молодости, и потом еще разок.
0: То есть, в принципе, неограниченное количество раз можно это делать, правильно понимаю?
1: Да, в отличие от розыгрыша рамки в эфире.
0: Тут одна в одни руки.
1: Одна в одни руки уходит. Вообще, эфир сегодня чисто пятничный. У нас будут движухи чисто пятничного разлива, я бы так сказал.
0: Так, уже разливают, я правильно понимаю?
1: И новости, да, будут пятничные. И тема будет пятничная.
0: Автовопрос будет?
1: Ну, по-любому вообще.
0: В гостях у нас сегодня будет наш прекрасный друг и товарищ Сергей Силушин. Фестиваль Доброфест на носу.

0: расскажет нам, как же классно, что он теперь проходит не абы где, а практически в Москве.
1: Ну, недалеко отсюда, да.
0: Ну, да.
1: Ну, крутота полнейшая. Все это под музычку. Пятничный дискач. Three Doors Down, Muse, Fate No More, которые решили внезапно возродиться, кстати.
0: Да ты что? Mm-hmm. Вот это новости.
1: Nickelback, блин, 182
0: Scorpions. Nickelback себе.
1: Здравствуй, прямо сейчас. No Fear.
0: Круто, мощно, громко. Понеслась.

0: максимум. Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Москва на максимум.
1: Рубрика выходит при поддержке московского кластера видеоигр и анимации.
2: Ну что, Шуманский, подходит к концу наша рубрика. Один последний заход остался.
1: Сейчас мы этот заход как надо отработаем. Так отработаем, что аж за пределы Москвы улетим.
2: Так ведь рано еще улетать, нам до отпуска еще целая неделя.
1: А мы недалеко, несколько километров от МКАД по Минскому шоссе, и вот перед тобой уже московский филиал киберпанкового будущего, Сколково называется.
2: О, знакомая тема, что там сейчас такого происходит?
1: Там недавно появилось деловое пространство Мосхаб Сколково. По сути, это такой полигон, где можно обкатать всякие креативные разработки российских айтишных компаний, чтобы потом уже спокойно внедрять их в городскую инфраструктуру и жизнь людей.
2: К чему предлагаешь готовиться?
1: Например, к тому, что кроме роботов-доставщиков, по улицам смогут ездить роботы-патрульные. Они могут фиксировать разные правонарушения, следить за безопасностью и в случае чего помогать людям с ограниченными возможностями.
2: Подъезжает к тебе такой и говорит электронным голосом: «Пойдем со мной, я вам помогу».
1: Не знаю, говорят ли они вообще. Надо будет почитать об этом подробнее. В том же Мосхабе недавно протестировали VR-симулятор бионического зрения. Потенциально очень нужная и полезная штука для людей со зрительными имплантами. Собственно, как раз этот симулятор и будет обучать импланты распознавать окружающий мир.
2: И правда, киберпанк. Я такое, знаешь, в скольких играх видел?
1: Ну, скоро и в реальности увидишь. А еще, возможно, тебе повезет попробовать в действии промышленную платформу на базе очков дополненной реальности. Она позволит и выводить на экраны очков разную инфу, а выполняемые прямо сейчас задачи, и с экспертами видеосвязь налаживать, и новичков обучать.
2: А прикинь, мы по этой штуке будем со слушателями созваниваться. Mm-hmm.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play.

0: Blink-182, What's My Age Again.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Я бы даже сказал «Эгегейн». Прям как, знаешь, сейчас закрываю глаза и вижу, как они. Марк Опус, да? Том Делонг и Трэвис Баркер. Голые, молодые, счастливые в этом самом своем первом дебютном клипе на песню «What's My Age Again» бегут по улицам Лос-Анджелеса и еще не знают, да, от слова совсем, какая судьба, какой триумф музыкальный им уготован. Кого они превратились?
3: Их же трое, там, поэтому бегут, бегет, беган.
2: Бегут, бегет, беган, да.
3: Да, потом что случилось? Потом один уверовал в летающие тарелки.
2: Так,
3: второй открыл свою барабанную школу.
2: Так.
3: А третий остался.
2: А третий заболел, но вылечился.
3: Соответственно, вот такая судьба их ждала.
2: В итоге все живы, здоровы, даже периодически выступают своими концертами. Я недавно видел какой-то сториз, где показывали, что они станут хедлайнерами какого-то супер мега крутейшего фестиваля, я же не помню, как он называется, но один из топовых. Типа там Blink 182, все такие: вау, круто!
3: Слушай,
2: круто!
3: Ну вот эти фестивали, где вот этот набор, да, старый добрый.
2: Старый добрый, да.
3: Я вот думаю, а заменить-то неким, понимаешь?
2: Неким. Как молодежь еще пока не доросла.
3: Может быть, дадим шанс еще, но у нее осталось мало времени. Я думаю, что лет через 5 Фред Дёрст уже не потянет.
2: Just one of those days.
3: Конечно, это будет уже очень странно.
2: Не, ну Фред Дёрст еще ого-го. Я про другие группы переживаю. Iron Maiden, AC/DC, например.
3: Там переживать есть о чем.
2: За нас я переживаю с тобой, Дмитрий Николаевич Шуманский. Время-то уходит.
3: Все ли рамки раздадим?
2: Все ли рамки мы успеем? Да, каждый ли получит, как мы обещали, по рамке к 2035 году от Радио Максимум. Поэтому давайте начнем уже сегодня их выигрывать в нашей игре. Вот это факт. Как в нее попасть, сейчас специальный обученный мужик вам расскажет.
1: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
4: Сотни футболок от мировых брендов на Футболкафест в Стокман. Коллаборация с группой Кино, монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в Стокман.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Конфетные

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Спасибо, это Cranberries.
2: Тирольское пение.
1: Кстати, у них кто-то, да, оттяпало, сдали, сука, Cranberries Dreams в эфире. Именно таким голосом сейчас мы будем играть в What the Fact.
0: What the Fact на радио Максимум.
1: Но играть мы будем не друг с другом.
2: Мы будем играть с Полиной.

0: Полина, привет.
1: Здрасте.
2: Ты пока, Полин, не слышала, Чак говорит, а сколько ей лет? Я говорю, ну не знаю, совершеннолетняя. Он говорит, ощущение, что 12. По голосу.
1: Нет.
2: Ты, говоришь, ничего усугубляешь.
0: Ну 13?
1: Нет, мне
0: 32. 32? Ничего себе. Вот это неожиданно.
2: Полина хочет собрать счастливое комбо. Утром выиграть рамочку для автомобиля, так, а вечером сходить на концерт утренних ведущих на Радио Максим.
0: Не многовато ли для одного дня?
1: Нет, отлично.
0: А ты можешь...
2: Деточка, да. А ты не лопнешь, как говорится?
0: Только взрослый знает такие олдскульные рекламные лозунги. Так, ребята, играем с Полиной. Три факта, два настоящих, один придуманный. Нужно догадаться, какой факт мы придумали сегодня. Я, честно говоря, не придумал.
2: Я смотрел сейчас урок английского.
0: Ну.
2: Говори, пожалуйста, факт.
0: Факт.
2: Да, потому что факт, это извини меня.
0: Я никаких фактов сегодня не придумал. Фактами у нас занимается Шиманский.
2: Да, и сегодня будем играть в честь Дня спиритизма.
0: О, вызывал ли ты когда-нибудь пиковую даму?
1: Нет.
2: А Ленина? А Ленина?
0: Ну, вообще, в спиритическом сеансе хоть раз участвовала?
1: Нет.
0: Нет? Так, может, сейчас? Может, попробуем?
1: Ну, давайте попробуем.

0: или на плющихе. Так, Полиночка, ну что, давай думать, что из этого полная чушь. Полная.
1: Последний факт, наверное.
0: Последний факт про московский дом спиритизма.
2: МДС? Молодежи.
0: Московский дом. Тогда пока у нас
2: есть, пока есть время, скажи мне, что у тебя за наряд такой интересный вот на аватарке? Ты врач?
1: Медсестра, старшая медсестра.
2: Как мы с темой попали-то идеально, а?
0: Реанимация, мои любимые.
2: Если попадать, то только в реанимацию.
0: Не там не до спиритизма. Итак, значит, принимаем третий факт. Теперь давайте узнаем всю правду.
2: Томас Эдисон, великий изобретатель, был одним из многих известных людей, которые интересовались спиритизмом.
0: Заигрывали, да?
2: Среди них, кстати, были также и писатель Шерлок Холмс и Артур Конан Дойл. Много кого еще было. И Эдисон стремился проанализировать спиритизм с научной точки зрения и в конечном итоге разработал план создания телефона духов, который мог бы связываться, но не успел.
0: То есть у него была любимая бабушка, которая говорила: «Эдисончик, дорогой!»
2: Далее, спиритизм. Фотография. Некий такой дядька интересный, Мэри Тодд Линкольн
0: Макдауэлл.
2: Да, значит, он, зараза такая, делал фотографии на табличках, которые до этого уже использовались в фотографии. И появлялись такие полупрозрачные, значит, типа духи.
0: Хитро придумано.
2: Продавал за бешеные бабки все дела.
0: Так и обогатился.
2: Вот, а МДС, Московский дом спиритизма, отсутствует на карте Москвы.
0: Но я думаю, стоит над этим задуматься. Этого на карте Москвы еще не хватает. Давайте поаплодируем.
2: Ура!
0: Сегодня просто невероятно справилась с заданием сыграть водофакт и выиграть рамку. Теперь она твоя. Вряд ли ты, конечно, успеешь ее получить до вечера, но в любом случае мы будем рады тебя видеть среди толпы восторженных людей, которые придут сегодня на наш концерт в Депо 3 вокзала. Спасибо тебе большое за игру, Полиночка, до встречи вечером. Финальный вопрос тебе.
2: Ну, раз у нас сегодня вход бесплатный, как ты думаешь, сколько народу сегодня придет на нас?
1: Максимум!
0: Да!
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Faith No More Epic в эфире утреннего шоу. Не менее эпичный автовопрос прямо сейчас.
2: Автовопрос.
0: Автовопрос на радио «Максимум».
1: Слушай, Дмитрий Николаевич, ну лето на дворе. Хочешь какой-нибудь уже летний автовопрос? Про
3: Давай.
1: Летнюю резину не будем спрашивать?
3: У меня есть такой, и он основан на моей недавней суперскоростной поездке в Сочи.
1: Так.
3: Мне удалось, прикинь, туда и прилететь, и быстро улететь.
1: Какой-то красавчик.
3: А там на дорогах они.
1: Они кто?
3: Арендованные Форды Мустанги.
1: А, кабриолетусы.
3: Кабриолетусы без крыши.
1: Слушай, это такая, конечно, интересная история с кабриолетом. Просто, как помнишь, мы с тобой говорили про то, что чтобы носить шляпу, нужно быть психологически к этому готов.
3: Это нужно сделать шаг в космос.
1: Согласись, да? Кабриолет точно такая же, мне кажется, история.
3: Надо
1: Ты
3: быть...
1: должен быть психологически готов ездить на кабриолет.
3: Надо быть готовым к тому, что тебя будут видеть сверху. Все.
1: Не, на тебя, будут,
3: там
1: на тебя будут все смотреть.
3: Естественно. Но так еще фишка в том, что ты, получается, должен себя вести подобающе. Понимаешь, что ты не можешь ковырнуться в носу, но почесать сам знаешь где.
1: В своем нет. Может быть, ты можешь ковырнуться в чужом.
3: Да, но самое главное, вот, мне не знакомо совершенно ощущение поездки на кабриолете.
1: Ты не ездил ни разу на кабриолете?
3: No.
1: Даже не сидел сзади?
3: Ну, вот не было у меня такого.
1: Да серьезно, как никогда не было кабриолета. Ребята.
3: Я хочу, чтобы вы мне об этом рассказали.
1: Ребята, что-нибудь.
3: И еще я хочу, чтобы
1: срочно
3: объявился тот слушатель, у которого кабриолет есть. И пусть он расскажет о своем опыте владения такой странной, таким странным форматом точилы.
1: Раз уж такое дело, давай, если у нас появится слушатель, у которого этот кабриолет есть, пускай он тебя прокатит.
3: Надо посмотреть сначала.
1: В конце концов, не
3: что
1: хочешь
3: за кабриолет?
1: Не хочешь? На. Не, ну тогда теперь понятно, что никто тебя не хочет сажать в кабриолет. А может быть, ты просто неприлично слишком торчишь из этого кабриолета?
3: Кстати, может
1: из-за
3: быть.
1: Из-за своего слишком
3: исключено
1: высокого роста.
3: Знаешь, мне нельзя проезжать под низкими мостами.
1: Ну, типа того. Вроде все едут нормально, тут такое-то самое.
3: Как мигалка торчок.
1: Показывают пальцем. Друзья, напишите, каково это обладать кабриолетом, как вы на нем ездите, и готовы ли вы прокатить Шуманского Дмитрия на своем кабриолете, если он туда сядет.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Jetlag, что творит этот Фаррелл? Просто невероятно. Daft Punk в эфире утреннего шоу на радио Максимум. Вот под такую музыку, дорогие мои друзья, можно смело рассекать на кабриолете. Если, конечно, он у вас есть.
2: Но не зимой.
1: Но не зимой.
2: Вот Роман пишет, что у него у соседа,
1: так,
2: который любил понтоваться в 90-х,
1: ну,
2: была восьмерка кабриолет.
1: Так.
2: Нос кверху. И с наступлением крещенских морозов бедный мужик в ушанке и в валенках управлял кабрио, отогревая дыханием стекла.
1: Неплохо.
2: А с другой стороны, подожди, мне кажется или нет? Вот смотри.
1: Я его видел, да?
2: Операция «Эй», помнишь?
1: Да.
2: Где этот чертов инвалид?
1: Да.
2: Они случайно не запрыгивали в машину?
1: У него была маленькая инвалидка такая.
2: Да, но она была кабриолетового типа.
1: Она была кабриолетового типа, она была не закрыта, потому что трус балбес бывало не помещались в нее.
2: И они ловко запрыгнули, по-моему.
1: Они ловко запрыгнули и уехали. Вообще там все машины кабриолеты были в этом фильме, мне кажется, если я не ошибаюсь.
2: Моднейший фильмец.
1: Да, в гараже стоит старая двенашка, крыша есть, а вот дна почти нет. Считай кабриолет. Ха, могу прокатить на таком варианте. Машина без крыши одно, машина без дна это другое.
2: Обратный вариант.
1: Считать ее, да, отвратный кабриолет, вот так называют.
2: У деда был шикарный handmade custom кабриолет, как раз таки из инвалидки.
1: Угу.
2: С удовольствием такой бы вас прокатило.
1: Какое страшное название для машины.
2: Но ее сдали в
1: металлолом. Пожалуйста, плиз, не надо. Добренького. Кабриолет прикольный, но при езде 70-80 и выше, то есть про тебя, Шуманский, шляпы и всех остальных сносит ветром.
2: Все, это мы учтем. Я надену на резиночке шапку. Подойдете?
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка

0: максимум. 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с

0: выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
5: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. Специализированный застройщик «Парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, ребята!
1: Здорово!
0: Сегодня пятница, сегодня будут танцы, но это будет вечером, а сейчас утреннее шоу на радио Максим. Погодка хорошенькая, вот прям хорошенькая, плюс 17 градусов, ясно, дождичек будет, но чуть попозже.
1: А хорошо, он так немножко остужает все происходящее.
0: Что, дождичек?
1: Да.
0: Ну, если потом ты имеешь возможность где-то согреться у горячего огня с теплой пищей, то да.
1: С какао на подоконнике?
0: Какао на подоконнике.
1: 2 балла на дорогах Москвы – это абсолютно ничто. Я бы сказал, даже это может пошатнуть статус столицы. Что это такое 2 балла, я не понял. Ну-ка, встали быстро, ну, светофоры.
0: Что за 2 балла?
1: Да. А тема у нас сегодня будет посвящена нам с тобой, Чики-бой.
0: Да ты что?
1: Когда-то, когда мы с тобой...
0: Чем мы заслужили?
1: Придумали, что вот группа наша музыкальная будет живой.
0: Угу, лет 5 назад.
1: Да, то мы ввязались в авантюру, которая не должна была принести никакого результата. Потому что, а, групп очень много.
0: Согласен.
1: Наконец, б, тот формат, который мы избрали, он не очевиден совершенно. Что,
0: абсолютно.
1: Ну, как бы подурачились и хватит, собственно говоря.
0: Расходить по домам.
1: Да, и я предлагаю сегодня эту тему раздуть до невозможности и обсудить ее...
0: Как мы умеем.
1: Под названием «Один на миллион». То есть вот это тот случай, когда вы ввязались во что-то.

0: изначально бесперспективная,
1: так,
0: суперконкурентная, но ага, у вас получилось.
1: Прекрасно. Для пятницы самое то.
0: Именно. На концерте 30 Seconds to Mars Джаред Лето пригласил на сцену именно вас, хотя вы сидели на самой дальней трибуне. Вы умудрились поступить в престижный вуз, несмотря на конкурс 100 человек на место? А может, ваша маленькая палатка с хот-догами неожиданно стала самым популярным заведением во всем торговом центре?
1: Блин, маленькая палатка с хот-догами — это, конечно, мечта. Друзья, один на миллион тема утреннего шоу в эту пятницу, и вы рассказываете нам, как вам неожиданно удалось достичь успеха в изначально бесперспективной или очень конкурентной затее. Писать надо в мессенджер 89260-7137. Срочно также комментировать в группе Радио Максим ВКонтакте.
0: Тут конкуренции уже никакой.
1: Тут все понятно.
0: Эта музыка доказала свою состоятельность годами. В этом часе Red Hot Chili Peppers, Evanescence, Talbashmas. Доктор Куин.
1: Это башмачик за ним представляет.
0: Джон Осборн прямо сейчас. Оззи Осборн.
1: Семейный подряд, я смотрю, распечатывает этот час.

0: вроде и грустно, а вроде так и
1: грустно и
0: хрустно.
1: А я вспоминаю, это Джоан Осборн, этот клип, да, когда на весь экран телевизора лицо ее огромное, эти кудри, это химия блондинистая, и огромное, невероятное кольцо в носу. Я подумал, господи, почему такое большое, зачем?
0: Ее водят за него. По концертам.
1: Из клипа в клип.
0: Сегодня тут выступает, завтра
1: здесь. Хорошо, вопрос тебе как эксперту в области музыки. Вторая известная песня Джоан Осборн, как звучит?
0: See you on the other side.
1: Бич, плиз. Нет, ну это
0: нет, конечно.
1: Ну нет, конечно, у него второй песни. На одной песне сколько лет уже можно? 40 выезжать?
0: Зато какая.
1: Я пошел в интернет. Джоан.
0: Давай, пока ты ищешь, да? Тихонечко. Давай. Я рассказываю о том, каким образом вы добивались чего-нибудь в чем-то совершенно нереальном, когда это практически невозможно. И Серега выиграл конкурентную борьбу при устройстве на работу мечты, на которую даже не рассчитывал. Взяли, так сказать, с авансом. Образования достаточного у него не было, но сказали, доучим здесь в рамках корпоративной культуры.
1: Так.
0: Уже работает 5 лет, возглавляет один из департаментов. До сих пор благодарен своему руководителю, который тогда, его не зная, принял на свой страх и риск.
1: Да, круто. Я нашел фотографии Джоан Осборн сейчас, и я могу сказать, что она тогда была... Ого-гошеньки. Wow. А сейчас она такая... Это Билф называется. Mm-hmm. Не Милф, а Билф. То есть она уже бабуля, но, так, но красивая бабуля.
0: Ну,
1: то есть бабуля, которой хочется...
0: Как ты, сам бы.
1: Которой ему хочется пойти в подсобку, чтобы она насыпала тебе барбарисы. Я бы так сказал. Кольцо в носу сняла. Вот это самое главное. Все-таки, видите, вот
0: что это... Она сняла, чтобы промыть.
1: С возрастом вот эта вся дурь из головы, она уходит, слава богу.
0: А у нас не уходит. Для вашей дури 8926 07 137.
1: Принцесса дури.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Выбирай свое устройство. Доступно в App Store и Google Play.
1: Реклама.
2: Три легких шага. Три шага до школы. Три шага до парка. Три шага до кафе, магазина, фитнес-центра. Вам три шага до всего, если вы живете в центре. В центре готового квартала события на Мосфильмовской. Премиальные квартиры в последней очереди. Три легких шага. Позвонить, выбрать, купить. События от Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Вот она сила где. The Power, H-Blocks в эфире утреннего шоу на радио Максимум. Мы сегодня с вами обсуждаем истории, как вам неожиданно удалось достичь успеха в изначально бесперспективной или очень конкурентной затее.
2: Вячеслав, доброе утро, говорит он, с первым юбилеем.
1: Спасибо.
2: Всегда скептически относился к разным лотереям и розыгрышам, но у вас со второй попытки стал победителем не спать 35. Ура, Максимум.
1: Получается, его тоже можно поздравить с юбилеем.
2: Да, я, кстати,

0: Я вон вижу у нас в переписке, вон видео, где ты его достаешь, шарик.
1: Да ты что?
0: Из лототрона.
1: Вот посмотреть со стороны, как это выглядит. Нормально я достаю, не кривые ли у меня руки и все такое.
0: Нет, ты все достойно делаешь.
1: Достойно достаю.
0: Сегодня, кстати, опять будем крутить лототрон.
1: Сколько я людей осчастливил, боже мой, этими самыми руками.
0: Максимум!
1: Именно так, дорогие друзья. Значит, ценители кабриолетов, это все понятно.
0: Это все в прошлом.
1: Но скажи мне, вот неужели мы не можем присобачить тему про кабриолеты к нашей теме общей, основной, про успех неожиданный? Ну, те же люди, которые ездят на кабриолете, но они же априори не просто так же эту машину выбирают, они могут себе ее позволить. Значит, они где-то достигли успеха. Скорее всего, это была какая-то абсолютно бесперспективная история.
0: Ну вот мы с тобой говорили о том, что ехать в шляпе в кабриолете бесперспективно. А Андрей рассказывает о том, что впереди него буквально вчера ехал такой мустанг без крыши.
1: Так.
0: Чел сидел в красной кепке в левом ряду. Ничего у него не сдувало.
1: Ничего не сдувало.
0: Вот вам удача на миллион.
1: А потому что это был Фред Дёрст из группы Лимбиск.
0: А у него она прибита гвоздем.
1: Они снимали клип.
2: Реклама.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
11: Кроме промо-экономии, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
12: В «Ленте»

0: и Шуманский.
1: Это были Blue October Say It. Отличная песня. Браво, Джастин Фестерфельд. Так, по-моему, зовут этого мужика, который, кстати, был на студии Радио Максимум. Веселился, тут даже песни пел под гитару.
2: Классно было, но классно и будет. Мы сегодня с вами говорим о...
1: Давай, было классно, будет ладно.
2: Говорим о способности вашей стать одним на миллион, да, вырвать какую-то себе либо победу, либо стать заметным, хотя довольно конкурентная история. И наш всенародный конкурс «Ладный трек» — это такая как раз история, конкуренция бешеная.
1: Да.
2: А стать автором той самой строчки, которая войдет в будущий «Ладный трек», то есть песню о летних путешественных машине, это, знаете ли, ого-го.
1: Это ого-гошеньки ого-го, я бы даже так сказал. И поэтому многие люди могут смело этим гордиться. И начинать этим гордиться можно уже практически со следующего понедельника, потому что мы в понедельник готовы вам запремьерить тот самый «Ладный трек».
2: Да, в преддверии 60-летия АвтоВАЗа этот у нас конкурс проходит. Мы вас призывали писать по строчке. Мы эти строчки отсматривали, склеивали их как могли друг с другом.
1: Бережно.
2: Да, там, где ваших не хватало строчек, добавляли свои чуть-чуть. Меняли где-то, может быть. Кстати, не так сильно менять.
1: Абсолютно с тобой согласен. Все, как бы пазл сложился, я бы так назвал.
2: А знаешь, что поменял? Я тебе скажу. Одну единственную концовку. Там была строчка «Будь открыт миру, и счастье тебя захлестнет».
1: Так.
2: Пришлось сделать «Будь открыт миру, и счастье придет». Все, больше ничего не менялось.
1: Ну, не такая уж большая разница,
2: да,
1: я скажу.
2: Да, в том-то и дело. Ну, просто, чтобы ритмически попало все это дело. 10 тысяч рублей вы от нашего партнера АвтоВАЗ получали каждый понедельник за удачную строчку. Ну, деньги розданы, строчки приняты.
1: А нам дадут с тобой?
2: Нам дадут возможность все это дело скомпоновать в хороший трек.
1: Да, и, в общем-то, поставить его в эфире, это тоже большая честь для нас, Дмитрием Николаевичем Шуманским, стать соавторами такого поистине супер-мега-народного творческого шедевра. По-другому не назовешь. Поэтому, друзья мои, ждем понедельника, 29 июня, утречком, часиков 8, наверное, да?
2: В этот период где-то,
1: да. В этот период мы будем премьерить «Ладный трек» на Радио Максимум.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Evanescence и новый трек Who Will Follow You.
2: Кто за следовать?
1: Кем? За кем ты последуешь? Ты за кем вот вы последуете, дорогие друзья? Кто приведет вас к успеху, даже несмотря на бесперспективность? Рассказывайте вы сегодня в этом часе.
2: Игорь Борода выиграл рамку в конкурсе на Радио Максимум, так, отправив голосовое сообщение в самый последний момент.
1: Так.
2: Ну, красавчик на самом деле.
1: Красавчик. И это даже не имеет отношения к тому, что он выиграл. Я просто смотрю сейчас на фотографии, говорю, действительно, это красивый человек. Учитывая, что он водитель маршрутного такси, можно так называть? Это такси? Это все еще такси маршрутное или нет? Или как это? Или маршрутный автобус?
2: Что-то автобус.
1: Игорь, уточните, пожалуйста, как вам удается сохранять столь притягательную внешность на такой беспощадной работе?
2: Надо сказать, что он же еще у нас и ладный трек залетел со строчки своей.
1: Игорь куда только не залетает.
2: Это, кстати, его строчка, знаешь, какая?
1: Какая?
2: Я еду за счастьем, неважно куда.
1: Ой, молодец, а, Игорь? Mm-hmm. Ну, потому что, ну, вот водитель маршрутки сразу видно издалека. Я еду за счастьем, неважно куда, просто передавайте за проезд. Не забудьте.
2: Жизнь — это путь.
1: И все будет. И все будет хорошо. Мне в 2018 году повезло, пишет Тарас. Я прошел кастинг на один проект на канале «Моя планета». Это хороший канал, да? Там показывают животных. Там показывают планету.
2: Да, красиво.
1: Я был с такого жуткого, говорит Тарас, похмелье. И снимал этот пробник.
2: Моя планета.
1: Твоя планета раскалывалась. Мне так не знаю, даже планета выглядит именно как Тарас. Кастинг-директор ему сказала, что это живяк как раз и зацепил людей. Ну, то есть...
2: Как у нас все. Я не про похмелье, а про живяк.
1: Не, ну сегодня да.
2: Вот так вот берем, кнопку жмем, и вся Россия погружается под купол музыкального безумия.
1: Под купол Клэксонс. Golden Scans в эфире утреннего шоу. Погнали.

С самых юных лет эта девушка играла в голливудских блокбастерах. Долгая и успешная карьера в большом кино была у нее в руках. Но однажды она взяла и променяла все это на рок-н-ролл. Она – Тейлор Момсон. Радио «Максимум» представляет специальная неделя группы «The Pretty Reckless». Лучшие треки с новой пластинки «Dear God», самые мощные хиты из всех предыдущих альбомов и пачка увлекательных историй о Тейлор Момсон. Ты узнаешь, почему певица не очень любит название своей группы, какие животные покусали ее во время тура с AC/DC, как вязание крючком сочетается с рок-музыкой и много других неожиданных фактов об одном из главных женских рок-голосов нового поколения. Слушай специальную неделю «The Pretty Reckless» с 29 июня по 5 июля.

0: Радио Максимум. Мобильное приложение «Радио Максимум». Музыкальные онлайн-станции, подкасты, тематические плейлисты, программа об истории музыки. Все это в паре кликов от тебя. Доступно в App Store и Google Play. Включай и включайся. Реклама.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Приглашаем на гастрономический Кусть-фест от Озон Фреш. Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и Термейтс. 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Украина. 127-39-24-74-1. Подробности на Кусть-фест.ру. 16+.
5: Чего смурной такой?
6: Да жена удумала летом по театрам и музеям. Представляешь?
5: Слышал про лето с Мосбилетом. Там и на спектакли, и на концерты. Выгодно с промокодом.
6: Это хорошо, да ну лето же!
5: А для любителей лета там открытые бассейны, беседки в парках для пикника. Заходи на билет.мос.
7: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Мойстер Петрович, город Санкт-Петербург, УГРН 106-784-754-56-56.
9: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: В эфире утреннее шоу на радио «Максимум». С вами Чак и Шуманский. Погодка в Москве сегодня прекрасная. Плюс 18 градусов сейчас, ясно. Дождик будет, но чуть попозже. Надеюсь, что не сильно и быстро закончится.
1: Всего лишь 3 балла на дорогах Москвы. Второй день слежу за Ситуевиной на Пятинском шоссе, который вот за МКАДом, та часть, где светлые горы вот эти все и так далее. Почему-то в обе стороны там лютая стоямба. И как-то, знаешь, я помню, что там стоять довольно скучновато, потому что по краям дороги растительность.
0: А ее скосами стоят.
1: Шаурмичные всякие и так далее. Как-то ходит, знаешь, вот прикольно, если, например, на такси бы вот я ехал, если бы это была кабриолетная история. Прикинь, летом, например, в Яндекс.Гоу все водители пересаживаются на кабриолеты. И ты вызываешь себе тачку без верха.
0: Что ты придумаешь?
1: Ну, что ты придумаешь? Какое
0: кабриолетное такси? Так дорого. Я говорю, сейчас так это будет вообще какие-то...
1: Она стоила бы...
0: Баснословных денег.
1: Скорее всего, столько, сколько сейчас машины стоят. Потому что не в самой точили дело, что без верха, что сверху.

0: цена в приложении совершенно по другому принципу формируется. Если бы вот мы по Пензенском шоссе всей толпой ринулись бы на такси в сторону Москвы.
1: На такси кабриолетах, я правильно понимаю?
0: Например, да, то тогда бы цена подскочила.
1: Было бы похоже на какой-то веселый флешмоб.
0: Ребят, я думаю, надо принять во внимание мое предложение.
1: Хорошо. Ну, слушай, если хочешь кататься ветерком, да, летом, то выбери вместо такси, в конце концов, самокат. Ну, друзья, у нас сегодня...
0: Я взрослый человек, солидный.
1: Друзья, у нас сегодня у самокатчика, например, праздник. Буквально вчера вечером выкатили новости Яндекс.Го, объединили самокаты и метро для быстрых маршрутов по городу. То есть, получается, открываешь приложение Яндекс.Го, да?
0: Ага.
1: И там нажимаешь пару кнопок, и приложение тебе подсказывает, когда часть пути выгоднее проехать на самокате, а затем пересесть на метро.
0: Ну, то есть, такое, миксуешь,
1: да,
0: короче.
1: Миксуешь, да, такой небольшой кроссовер.
0: А в конце на кабриолете самокат. Такси доезжаешь до точки Б все равно.
1: На самом деле, очень удобно. Штука, можешь сразу забронировать самокат, пополнить тройку, и, собственно говоря, при тебе все, понимаешь, находится.
0: Круть.
1: Тебе ничего не нужно думать самому, за тебя уже все решили. И самое главное, что ты успел оказаться из точки А в точку Б.
0: Незаменимая вещь самокат становится.
1: Абсолютно с тобой согласен, а я вам всем говорил, я вам всем давно отвердил, друзья, рано или поздно мы все будем на них кататься. Давайте, может, сегодня поговорим в этом чате про незаменимые вещи. Например, сегодня еще день рождения зубной щетки тоже подходит.
0: Идеально подходит. Давайте так, какая вещь в вашей жизни супер незаменимая,
1: без которой не обойтись.
0: Совершенно верно.
1: Пишите 8926007137 в мессенджеры, мы будем читать под музыку.
0: Ой, музыка у нас тоже незаменимая. Все эти группы, как зубная щетка. Blink-182, например, да? Guns N' Roses, Green Day, к примеру. Linkin Park будет звучать сегодня. Я сейчас Aerosmith, Pink, говорю. Всем смеяться полчаса.
1: И там Ink.

0: Linkin Park, Waiting for the End. Незаменимые предметы. Мы в этом часе решили обсудить с вами, дорогие радиослушатели. И что вы нам понаписали?
1: Понаписали очень, кстати, четких вещичек. Вот так. Человек Dark Soul не может без кофе жить. Просто болезнь какая-то.
0: Можно ли назвать кофе предметом?
1: Еще как. Это да? Вещь вполне себе. Просто она разные формы принимает.
0: А, ну, разное агрегатное состояние, как говорят научники.
1: Да, а вот по поводу автомобильных щеток дворников Роман совершенно справедливо заметил. Еду сейчас в любимом Питере под дождем и понимаю, что дворники в Питере вещь незаменимая. А вообще, добавляет он, семья самая незаменимая. Сегодня у дочки день рождения, всех люблю и поздравляю.
0: Поздравляем.
1: Сегодня у дочки ДР, всех люблю и поздравляю. А завтра вы продолжите всех любить?
0: Вот видите, что они подарили своей дочке на день рождения? Может, какую-то незаменимую вещь, например, ту же зубную щетку. Вот многие думают, что зубная щетка — это плохой подарок, да? Типа, ну что такое, зубная щетка. А с другой стороны, вот оставь человек без зубной щетки. Что с ним произойдет через несколько лет?
1: Как и в самых жутких ситуациях, вот ход пойдет палец. Ты же понимаешь, что это вещь двойного назначения.
0: Надеюсь, что свой.
1: Но есть и тройного.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Check it out. Вот такой музон, хорошо учить новые танцы какие-нибудь интересненькие.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Типа, как я танцую, вот этот вот маятниковый стиль.
2: Я не знаю, как он называется, но это очень... Останется зубной щетки, давай его так называть. Надо туда-сюда, туда-сюда,
0: да? Кстати, да.
2: Может так.
0: Сегодня про важнейшие предметы в вашей жизни говорим, и зубная щетка, в честь которой сегодняшний праздник и называется, да, День зубной щетки. Вы рассказываете о незаменимых предметах, которые вас окружают. Незаменимая вещь — это голова, говорит Нирванька.
2: И с ним трудно не согласиться. Mm-hmm. Действительно, я в нее ем, пишет он, постоянно думаю ей. И, собственно, через два дополнительных девайса я слушаю ту самую радио «Максимум», на котором мы с тобой, Дмитрий Николаевич, работаем. Но без головы вообще не было бы никакого смысла. Вот представь себе.
0: Я вот думаю, справедливо ли, что на таком малом участке тела размещено столько важнейших вещей,
2: органов.
0: Смотри, мозг можно было переместить, чтобы... Но если что, вдруг, допустим...
2: Ну, давай подумаем, куда можно было мозг переместить?
0: Ну, давай.
2: Чуть,
0: ну, чуть ниже.
2: Ниже.
0: Еще.
2: Еще ниже?
0: Еще.
2: Ну,
0: теперь назад чуть-чуть.
2: Это уже неприлично. Там занято.
0: Просто, понимаешь, с головой в чем проблема? Вот стукнулся ты,
2: занято.
0: Самокат, например,
2: ну,
0: упал.
2: Ну,
0: как порой
2: ну,
0: бывало.
2: Ну.
0: Все, ни глаза,
2: ни рота. Ни глаза, ни рота, ни
0: как-то
2: ухо.
0: Как-то надо... Вот эволюционный процесс, я думаю, через пару миллиардов лет все должно равномерно быть распределено в организме.
2: То есть человек должен быть квадратным.
0: Да, рот здесь, глаз там.
2: Да, ну то есть, чтобы не попасть с одного выстрела.
0: Еда.
2: Как-то по... Ну, хитро ты придумал, Дмитрий Николаевич.
0: Я за безопасность.
2: За это тебе Нобелевскую премию дадут.
0: Дадут. Но вот за рекламу не дадут. Зато потом Green Day дадут. И Мик Джаггер с Ленни Кравицем.
1: Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. Номер 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые.

0: развлекательные центры и целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: А в Гиперленте акция. Скидка дня. Только 26 и 27 июня скидка 50% на постель. Постельное белье и всю одежду.
6: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Ленте эконом.
5: Гарантия лучшей цены.
7: В Ленте.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Синоптики летом обещают до 30, а Тбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Тбанк 0+.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Мик Джага, Ленни Крава.
2: Это какой акцент?
1: Это не знаю.
2: Это недоученный английский называется.
1: Недолеченные зубы это называется.
2: Сегодня говорим о самой необходимой вещи. Кстати, English знать, но полезно, прямо скажем. Не просто так, я имею в виду в прикладном смысле, потому что довольно большое количество материалов информационных, да, вот, и научное сообщество, и международное, оно все-таки пользуется английским языком.
1: Слово English дурацкое, конечно, English.
2: Ну, там много дурацких слов.
1: Ше, и, г еще, г и ше в одном месте, еще и, но это очень странно.
2: Поэтому надо читать English.
1: English. Это где родился? В городе English. Здорово, уважаемые, здравствуйте, Роман. Вот еду я сейчас в любимом Санкт-Петербург под дождем.
2: И дворники, да?
1: Понимаю, что... Угу. Читал уже?
2: Да, просто.
1: Ну и сволочь же ты, Шуманский, взял все мои сообщения прочь.
2: Вы, конечно, ребята, не вещь, но тоже незаменимые. Вот. Спасибо за работу.
1: Я думаю, вот лототрон, который у нас в студии находится, где мы разыгрываем победителей акции «Не спать 35» в честь дня рождения «Радио Максимум» в этом году, он незаменимая вещь, как
2: да, потому что иначе приходилось бы учиться жонглировать шариками с именами наших прекрасных слушателей, чтобы рандомно выбирать победителя нашего еженедельного конкурса «Не спать 35».
1: Я предлагаю сейчас уйти вот на рекламу и во время рекламы как раз выбрать победителя сегодняшней недели. А?
2: Ждите видюшечку, сейчас все выложим. После рекламы Guns N' Roses.
0: Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Голландия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Knock on the Great Divide, 9:44 утра. Какие предметы вам нужны, чтобы прожить эту жизнь нормально, друзья?
2: Как всегда, Оксана пишет, лучшая вещь — это не вещь.
1: О, все началось. Понятно. Мы уже поняли, что лучшая вещь — это не вещь. Мы образно
2: вот
1: же выражаешь.
2: Вот. Да, господа, как правило, вещи со временем меняются. Помните, когда-то самая главная вещь в любой семье был телевизор.
1: Да.
2: Вокруг него крутилась вся социальная активность.
1: Там возле жизнь него кипела.
2: Да, кипела. Потом постепенно телевизор ушел в сторону, и вроде как смартфон его тотально заменил.
1: Так. Теперь снова.
2: На данный момент. А теперь стало телевизор обратно.
1: Не, ну мне кажется, радио. Вот с чего все началось. Тем более, если говорить про радио, то это максимум.
2: Знаешь, что такое радио?
1: Радио — это максимум.
2: Нет, радио — это любящий дедушка. Он всегда рядом, когда нужен. От него могут отмахнуться.
1: Это очень грустно звучит.
2: Да, но это очень тепло и душевно. Вспомни, вот как это бывает.
1: Знаешь, что происходит с дедушками? Рано или поздно они выходят из дома и...
2: Но если это веселый дед, который за собой следит, который носит нормальное шматье.
1: Хорошо, ладно, ладно, я с тобой сказал. Радио — это дедушка, который...
2: Любящий дедушка.
1: Любящий дедушка, который главное, чтобы что, не забыл принять таблетки.
2: Вот. Да, абсолютно верно. Этот дедушка, он тебя отправляет утром на работу в лице своих внучков Чака и Шуманского.

0: Так.
1: Отправляет их.
0: А значит, вечером это самый дедушка тебя встречает.
1: Сам уже дедушка встречает непосредственно. Говорит, пойдем, может, по дороге заглянем в мороженое.
0: Дедушка Михайлов, а можно я кину в него грязью? Например, такая ситуация у меня
1: нарисовывается. Так что это все правда, да, вещь действительно. Причем заметили, что главная вещь есть у всего человечества, и она меняется постепенно. Вот этот переход с телека на способ пожирания контента через всякие планшеты и ноутбуки и так далее, это вообще
0: даже
1: тотальная
0: интересно,
1: революция.
0: Что нас ждет в будущем. Возможно, вот все это время мы пожирали контент, а в будущем, возможно, контент будет пожирать нас.
1: Это страшное зрелище,
0: такую
1: но очень хочется
0: я
1: увидеть.
0: Себе. Да. Я могу нарисовать, но за деньги.
1: Что еще из вещей, которые вот, например, обувка. Взять, например, времена черно-белых фотографий. Посмотри, там все в штиблетах.
0: Да, я думал, ты сейчас все босиком.
1: Потом резко хоба, кроссовки. Главная вещь тоже кроссовки, между прочим.
0: Джинсы. Никуда. Джинсы, помнишь, как появились?
1: Как так получается, что вещичка одна, придуманная чисто для работяг, вот, взяла и весь мир под себя подмяла.
0: А вы говорите, Оксаночка, что главные вещи — это не вещи.
1: В итоге все-таки вещи.
0: В итоге вещи.
1: Так, хорошо, идем, ребята. И у нас для вас, конечно, приятнейший гость в следующем часе ожидается.
0: Человек, который принес нам в подарок вещи. Это фирменные кепки фестиваля Доброфест. Мы уже в них сидим, нарядились тут в студии в ожидании Сергея Силушина, который нам все расскажет о грядущем суперкрутейшем фестивале.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: максимум. Реклама.
1: Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу».

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проект на декларации на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Чего смурной такой?
2: Да жена удумала летом по театрам и музеям. Представляешь?
1: Слышал про лето с Мосбилетом. Там и на спектакли, и на концерты. Выгодно с промокодом.
2: Это хорошо, да ну лето же.
1: А для любителей лета там открытые бассейны, беседки в парках для пикника. Заходи на билет.мос.ру.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: ну что, пятница, классная погода в Москве и какой-то голос, я слышу, молодой голос в этой студии. У нас в гостях сегодня легендарнейший человек, директор фестиваля Доброфест Сергей Силушин. Сережа, доброе утро тебе, здравствуй еще
1: раз. Доброе утро всем, доброе утро.
0: Так, давай поближе к микрофончику, не стесняйся, ты же у нас всегда в гостях, как дома практически.
2: Но директор, он, как правило, не поет сам, да, это он делает так, чтобы все остальные
0: давай,
2: пели.
0: Сереж, ты его не поешь еще?
2: Это микрофон
0: сам?
2: Не
1: нет.
2: Так...
1: Нет. Пока нет.
2: Может, споем?
1: Но могу.
0: Но если что, как говорится, я могу. Итак, дорогие друзья, на носу Доброфест 2026 перезагрузка. Вот такое крутейшее у него название. Перезагрузка почему? Сколько лет мы не видели Доброфест, уже не слышали, Сереж?
1: Ну, в общем, давайте так, парни. Я не буду рассказывать все эти страшные, душещипательные истории, тем более они абсолютно не
0: никому не интересны.
1: Да, почему произошел, собственно говоря, переезд на новое место. Но в любом случае, вообще место найти для проведения фестиваля, особенно самостоятельного, с готовой инфраструктурой, всегда очень сложно. Это произошло, собственно говоря, год назад, когда в Москве появилась такая площадка, достаточно многофункциональная, как кинопарк. Я ее посетил в прошлом году и, собственно говоря, познакомился. Я увидел это поле просто, оно так и называлось, фестивальное.
0: Так.
1: Фестивальное поле, причем изначально оно закладывалось и строилось на территории кинопарка как действительно фестивальная площадка с инфраструктурой. То есть с гостевыми домиками, с замечательным совершенно зеленым газоном там в три футбольных поля, со стационарными туалетами. Там,
0: короче, весь фарш.
1: Весь фарш, причем сама площадка обладает еще достаточно большим номерным фондом гостиниц, где люди могут, собственно говоря, заранее забронировать и оставаться в комфортных условиях. Но там много, собственно говоря, таких плюсов, которые, собственно говоря, ну а почему нет? А
0: мне всегда, знаешь,
2: учился мэч, как говорит молодежь. Мне всегда было удивительно, как вот ты приезжаешь на фестиваль, смотришь, как будто так все должно быть. На самом деле, когда смотришь на это поле без сцены, без инструкции, думаешь, а как они догадались здесь вообще что-то устроить?
0: Потому что Сергей визионер, он видит то, чего не видит другой. Он в этом поле увидел, понимаешь?
2: А тут все было.
0: Тут все было. Не, ну до этого же не было.
1: Не, ну ты же когда еще смотришь, ты же с разных точек зрения оцениваешь, ты же еще и считаешь, мы же все-таки как бы... Организаторы,
0: друзья,
1: помимо того, что мы творческие люди, мы же все-таки все и предприниматели.
0: Нужно все просчитать.
2: Давайте
0: все
2: будем просчитать. Общаться на тему грядущего Доброфеста 2026. С 22 года его не было.
0: И вот он здесь с нами.
2: Мы скучали, да, обсудим музыкальную программу, обсудим, что там в принципе будет еще. Что пожрать, тоже важная деталь. Вот, а сейчас Kaiser Chiefs Special for You. Их там не будет, но и будет кое-что получше. Так что погнали.

0: Папа Роуч, Лайфлайн.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: А у нас сегодня в гостях папа фестиваля «Доброфест» Сергей Силушин.
3: Добрый папа.
2: Ну, не самый добрый папа, другому не скажут. Фестиваль «Доброфест», перезагрузка, друзья. Он перезагрузился, он снова с нами 4 и 5 июля. На этот раз это практически Москва, кинопарк Москино, да. Приезжайте все, будет много классной музыки. Давайте поговорим про музыку, в конце концов. Есть же и такая составляющая фестиваля.
3: Да.
2: Одна из основных фестивалей. Два дня, живые выступления, фестивальная атмосфера. Перечисли...
3: Угадал ли Чак хоть что-нибудь?
2: Перечисли, кто там будет.
4: Смотрите, я сначала расскажу принцип. На самом деле, не забываем еще о том, что в 23-м году, когда нам не удалось провести фестиваль, мы узнали об этом в последний момент, уже полным ходом шла организация, был сформирован и опубликован весь лейнап. Поэтому, по большому счету, на самом деле, были некоторые даже, собственно говоря, находились уже с нами в договорных отношениях. Поэтому сейчас, перейдя на новую площадку, ну, во-первых, мы работаем на одной сцене. Понятно, что не будет такого сумасшедшего количества групп, которые раньше там работали за 4 дня на двух сценах, там, да, там это было порядка 70 ансамблей.
2: Ну, тяжеловато, есть, прямо скажем, да, и для публики, и, возможно, для группы, для организатора.
4: Да. Нет, здесь будет, собственно говоря, в течение двух дней...
2: Одна большая сцена?
4: Одна большая сцена, будет где-то порядка там 20 групп, которые все-таки сыграют, и сыграют именно большие

с это. То есть ставку мы сделали на это. Mm-hmm. То есть артист играет по большому счету большой сольный часовой да. концерт, mm-hmm. а то и полуторачасовой. Круто. То есть со всей правильной, четкой отстройкой, с правильными саундчеками, с, там, не знаю, с чеками света, там, с экранными инсталляциями. Ну и сцена в этот раз, собственно говоря, она больше. Мне кажется,

0: какая-то
1: это
0: связь...
1: фильм Артема Михалкова. Угу, угу. Ну, не знаю, просто...
2: Не, ну, раз Москино.
3: Да, почему не показать людям кино?
1: Абсолютно.
2: Слушай, а тематически как-то под кинематограф это все будет чуть-чуть докручено? Мы тут с Чаком думаем, может, костюмы какие киношные?
3: Может, там одеться как киношный персонаж?
2: Мы там тоже выступаем.
1: Любая инициатива приветствуется.
2: Отлично.
3: Раньше была наказуемая, теперь приветствуется.
1: Все, у нас ничего идеологически не поменялось.
2: Если
1: мы, как всегда, за свободу творчества, за веселый угар и хорошую атмосферу.
2: Чтобы рассылку по группам не делать, уважаемые участники, кто будет на сцене выступать на Доброфесте, вот вы послушайте, да, что, может быть, мы сейчас какую-нибудь концепцию сколотим. Оденьтесь в кого-нибудь из киногероев, например.
3: Ну, кого можно, например, одеться? Илья Черт из группы «Пилот». В Черта, конечно же.
1: Нет. У него есть вариант. Не надо Илюху
3: обижать. Не будем, как говорится, спойлерить.
4: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Цифровая платформа «Радио Максимум» всегда с тобой. На сайте, в мобильном приложении и в умных гаджетах. Наслаждайся высоким качеством звучания. Скачивай подкасты и слушай офлайн. Делись

0: Волчак и Шуманский.
1: А у нас в гостях сегодня Сергей Силушин. Мы говорим про фестиваль Доброфест 2026 года, который называется «Перезагрузка».
2: Давай по датам еще разочек пройдемся.
1: 4 и 5 июля. Кинопарк Москино.
2: Слушай, а вот музыка, понятно, да, а вот какие-то фишечки должны быть, понимаешь?
1: Какие-то приколюхи.
2: Как маркетолог маркетологу тебе говорю, что-то должно, какая-то приятная мелочь еще дополнительно.
3: Так, рассказываю. На самом деле у нас будет много разных там, собственно говоря, активностей, в том числе от партнеров, кстати, от Радио Максимум, замечательная лаунж-зона. Но хочу сделать акцент на одной истории, которая имеет, ну, отдельную, как бы, отдельную предысторию. То есть в 2014 году, когда это еще не было и не являлось никаким трендом, у нас, собственно говоря, по нашему прямому общению с нашими посетителями родилась идея проведения таких, ну, не настоящих, естественно, как бы, свадеб.
1: А такое, фестивальная свадьба.
3: Такая фестивальная, такой маленький, очень смешной, забавный перформанс, который точно остается в памяти.
1: Так.
3: То есть фотографии, видео, там, просто какие-то там друзья. И, собственно говоря, это прижилось. Мало того, сейчас вот скажу, что через несколько лет мы проводили статистику, по-моему, в 2019 году. Она даже существует, надо просто, не хочу сейчас, надо будет уточниться. У нас были потом действительно реальное заключение браки, и уже даже есть дети фестиваля Доброфест, тех людей, которые познакомились непосредственно на самом фестивале.
2: Добрыни.
3: Да, причем самое удивительное, что многие из этих пар вообще были из разных городов.
1: Ну, это же, да, вот
3: они начинали новую жизнь, иногда переезжали вообще на новое место.
2: Круто. Да, там заявки какие-то надо подавать.
3: Да, у нас есть все на сайте, собственно говоря, есть на всех наших

0: ресурсах. Есть прямая ссылка, куда можно будет зайти и оставить заявку. Заявка очень короткая, без всяких каких-то там мегаперсональных
1: хочу
0: данных.
1: Хочу жениться.
0: Хочу жениться.
1: Любишь, женись.
0: Я такой-то, такой-то. Причем там даже, по-моему, две опции бракосочетания. Все это будет происходить в таком формате а-ля РУС. Такая брутальная будет штука. Ну, то есть, это весело, это точно запомнится.
1: И будет что рассказать детям. Представляешь,
0: абсолютно.
1: Мы с твоей матерью так фестивалили в молодости.
2: Вот фотки.
1: И, да, вот фотки.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Новые впечатления.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: а также бейсболка в подарок при покупке 3 футболок. Только до 28 июня в Стокман.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Радио «Максимум» предупреждает. Ближе к концу лета в районе метро «Курская» запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от лучших поваров и грильменов. С 28 по 30 августа в Москве пройдет грильфест «Радио «Максимум». Настоящая феерия незабываемых вкусов и кулинарного креатива. А еще площадка, где авангард современной российской рок-музыки покажет себя во всей красе. Все подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 18+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Продолжаем утреннее шоу. Сегодня говорим о фестивале «Доброфест. Перезагрузка». 4-5 июля. Кинопарк Москино. Сергей Силушин сегодня у нас в гостях, директор фестиваля. Так, Сереж, ну, главная новость у нас какая, да, что наконец-таки не нужно ехать в нами любимый прекрасный город Ярославль, да, на аэродром этот, где и проходил всегда «Доброфест», а он стал ближе каждому москвичу и гостям столицы. Давайте вместе проделаем этот путь, да, кинопарк Москино.
2: Это 18 километров от МКАДа.
1: Вообще понты.
2: Значит, смотри, тут все, на самом деле, вся инфа на сайте, и я сейчас позволю себе ее немножечко так...
1: ретранслировать.
2: Да, сейчас вам ее максимально объясню. Во-первых, для того, чтобы у вас навигатор все правильно показывал, идете на сайт «Доброфест» и копируете там GPS-координаты. Вставляете их прям себе.
1: И поехали.
2: Да? Навигатор, да, вам прям точку показывает.
1: Ну, ты же не будешь, Сереж, сам мотаешь туда на машине, туда-обратно.
3: Да, пока все очень удобно, на самом деле. Вообще локация достаточно удобная, да? Все очень хорошо, все достаточно быстро.
2: На машине. Калужское шоссе вас, друзья мои, интересует. Кстати, сразу прошу автомобилистов обратить внимание, что это шоссе сильно зависит от мелких всяких событий, которые на нем происходят. Я бы выезжал заранее. Во сколько вы впускаете автомобилистов уже?
3: В 10 часов у нас начнется вообще полный запуск.
1: Общий запуск.
3: Да, но мы будем смотреть, собственно говоря, там по загруженности, потому что если будем видеть, что кто-то там взял некий люфт и приехал раньше, естественно, собственно говоря, там службы будут уже к этому готовы. Но официально въезд у нас стоит с 10 часов. Вообще запуск зрителей, досмотр и заезд машин.
2: Просто вам придется, уважаемые слушатели, конкурировать с дачниками тоже немножечко.
3: Абсолютно.
2: Поэтому здесь тоже этот момент учитывайте. Едете по Калужскому шоссе, либо через Троицк, либо село Красная Пахра.

0: причем от Троицка тоже можно, да, еще доехать.
1: Прикольно приехать в Троицк, а тут
2: да,
1: доехать.
2: Да, ну и главное, я думаю, самое удобное будет для всех, это те, кто едет из города, это все-таки метро «Теплые станы», оттуда, ага, собственно говоря, автобусом.
1: Маршрут МК-1.
2: Да, маршрут МК-1, очень удобно, быстро, автобусы с кондиционером.
1: Каждый час.
2: Да. Прекрасно. И огромное, кстати, спасибо за, вот, учитывая то, что мы это делаем в коллаборации с кинопарком, это, по большому счету, позиция, с которой они нам очень сильно-сильно помогли вообще с доставкой, да, людей на
0: там
2: фестиваль.
0: Рядышком ЦКАД, тот, кто не из Москвы стартует, есть резон доехать до пересечения любого шоссе, Киевского шоссе, например, да, или Варшавского с ЦКАДом, и уже оттуда, собственно, чуть-чуть проделать небольшой путь, буквально 2 километра от ЦКАД.
2: Ну да, ну в общем, у кого нет топографического кретинизма, я думаю, что разберутся.
0: Сейчас половина, половина отвалилась.
1: Остальные приедут.
0: Ждем. Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Ребята, Доброфест грядет. По-настоящему брутальный, но, несомненно, душевный фестиваль с 11-летней историей. Сергей Силушин у нас в гостях. Он был на всех Доброфестах.
2: С самого начала.
1: Тот самый человек. Вокруг него Доброфест, собственно говоря, построили. Давайте поговорим как раз вот о душевности, о том, что происходит с людьми, которые попадают на фестиваль
3: Доброфест. Давай попробуем пройти путь человека, который вообще не знаком с таким форматом, как музыкальный фестиваль.
1: Для кого-то это первый фестиваль.
3: Для кого-то это может быть странно вообще все.
2: Ну вот смотрите, на самом деле тут хочешь, не хочешь, я все равно могу, то есть это все равно происходит, ты откатываешься и вспоминаешь так, как это было, потому что это уже состоялось, и оно, ну, ты можешь об этом рассказывать, то есть тогда это было такое целое приключение, куда ты уезжал на 4 дня и 3 ночи. Понятно, что мы делали все для того, чтобы там было на фестивале интересно, чтобы было комфортно, но все равно, как ни крути, вот мне кажется, что создать атмосферу, это, собственно говоря, достаточно сложно. Это, наверное, единственное, за что организатор не отвечает, потому что она, наверное, создается как-то вообще вне нас, вне зрителей. Это какая-то такая вне...
1: самобытная
2: вне материи,
1: история, да,
2: да, что-то. Оно вот витает в воздухе, и на самом деле она иногда, она в принципе всегда прилетает только уже потом, когда ты вернулся, выдохнул, там дня через два ты понимаешь, ё, как было.
1: Осознал.
2: Да, в данной как бы ситуации... мы начинаем писать историю с чистого листа на новом месте. Я очень надеюсь, что этот дух и это настроение никуда не денется, потому что музыкально-форматно мы остались теми же самыми. Свою целевую аудиторию, своего зрителя, как мы всегда говорим, его величество зрителя, благодаря которому мы, собственно говоря, и делаем этот фестиваль, он остался тот же самый, ну, плюс-минус мы его представляем, хотя немного... люди помолодели, собственно говоря.
1: Куда же без этого?
2: Да, ну вот, если...
3: Да, все мы молодеем.
2: Если вот так, сумбурно, то...
3: А я сейчас систематизирую. На самом деле есть несколько факторов, и один из них вы сейчас...
1: Который делает фестиваль фестивалем?
3: Да, мы упомянули, но почему-то сказали, что он не так уж и важен. На самом деле поведение... его величество зрителя, это вообще одна из самых важных деталей.
1: Зритель самый главный человек на фестивале.
3: Да, вот тут, смотрите, если заранее дать себе установку, что твоя задача провести два супер-классных дня, отсюда стартует, в общем-то, твое уже и настроение на фестивале. Вот если все зрители примут как правило для себя, что фестиваль — это совокупность, и не то, это не только музыка, это вообще совокупность всего, что там происходит, место само, даже еда, а общение друг с другом, кстати, да, знакомства какие-то и так далее. То есть это комплексное мероприятие. Напрасно люди пытаются сделать уклон только в музыку. Музыка — это прекрасный фон для людей, которые находятся в какой-то классной локации.
1: То, что их обобщает.
3: Обобщает,
2: да. Мне тоже так кажется.
3: Вот поэтому эти фестивали, они вот сумасшедшинку в себе такую несут. Как по-разному эти фестивали проходят. Вспомни «Беспредел Лимп Бизкит» в свое время, да?
1: На Вудстоке?
3: На Вудстоке. Это тот же, это просто поле с просто растущей на нем травой, со сценой.
1: Куда пришли люди?
3: Да, но почему-то за полчаса до Лимп Бизкит все было спокойно, во время них был беспредел. И то, вот понимаешь, место одно и то же, собственно говоря.
1: Лимп Бизкит, ты вон посмотри на группу Fever Free Free Free в свое время на Доброфесте. Я же смотрю фотографии, это просто какой там Лимп Бизкит рядом не стоял.
3: Да, поэтому...
1: Но все мирно, тихо.
3: От нас, от всех, да, зависит вот этот общий выход из фестиваля с впечатлениями. Мы тоже с Чаком будем, конечно, максимально стараться сделать уже с самого утра движ, потому что...
1: Ну, об этом в следующем выходе.
3: В следующем выходе.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: Ну что, сегодняшний последний час нашего пятничного утреннего шоу проходит под лозунгом «Make Dobrofest Great Again». Доброфест возвращается. Доброфест — перезагрузка. Фестиваль состоится 4 и 5 июля на новом месте. Кинопарк «Москино». В гостях у нас сегодня Сергей Силушин, главный по Доброфесту, самый добрый человек на земле. Сереж, ну давай еще раз всех пригласим, скажем, что будет классно.
2: Что еще скажем? Что еще?
3: С удовольствием это сделаю, без громких речей, как всегда, просто от чистого сердца. Мы всех ждем.
1: От души, как говорится.
3: Всех, да, всех ждем, всех обласкаем, всех
1: отмузыкалим,
3: накормим, напоим. И будем очень рады общаться. Всех вас очень ждем. Будет весело, атмосферно и крепко.
2: Мы там тоже будем 5 числа.
1: Да.
2: В 12 стартуем.
1: Друзья, группа The Translators, 5 число, 12 часов дня. Прям открываем второй день. Круто, мощно, громко, как мы любим. Возможно, наша идея с костюмами киношными воплотится в реальность. Да, и вы увидите на Шуманском каких-нибудь классных киношных образов. Мы еще пока сами не знаем, в каких. Но сегодня-то вы нас тоже увидите живьем. У нас сегодня тоже день рождения, 5-летие группы The Translators. Отмечаем в депо 3 вокзала. Поэтому вечером всех ждем там на улице Новорязанская, если я не ошибаюсь, не помню дом какой. Но посмотреть потом в интернетах. 5 лет мы шли к этому моменту.
2: И пришли.
1: И вот наконец-таки пришли. Что будет дальше, мы не знаем. Но знаем, точнее, что будет как раз Доброфест, еще концерт в Питере перед этим. Но сегодня вся Москва и гости столицы ждем на 5-летие группы The Translators.
2: И пусть ливень, говорит, вас не напугает.
1: Никакого ливня. Только град веселья. С вами был Дмитрий Шуманский.
2: Чеки-бой.
1: И Сергей Силушин.
3: Всем хорошего дня. The Trans

0: С самых юных лет эта девушка играла в голливудских блокбастерах. Долгая и успешная карьера в большом кино была у нее в руках. Но однажды она взяла и променяла все это на рок-н-ролл. Она – Тейлор Момсон. Радио «Максимум» представляет специальная неделя группы «The Pretty Reckless». Лучшие треки с новой пластинки «Dear God», самые мощные хиты из всех предыдущих альбомов и пачка увлекательных историй о Тейлор Момсон. Ты узнаешь, почему певица не очень любит название своей группы, какие животные покусали ее во время тура с AC/DC, как вязание крючком сочетается с рок-музыкой и много других неожиданных фактов об одном из главных женских рок-голосов нового поколения. Слушай специальную неделю «The Pretty Reckless» с 29 июня по 5 июля на радио «Максимум». Заряжай свой смартфон музыкой. Мобильное приложение «Радио Максимум». Музыкальные онлайн-станции, подкасты, тематические плейлисты, программа об истории музыки – все это в паре кликов от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Включай и включайся. Реклама.
1: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
4: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Port, армирующая Knauf лента 150 метров в подарок.
5: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.
6: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: ИИ-конфа. 1 июля в ВДНХ. Практическая конференция по искусственному интеллекту. ИИ-конфа. Нейросети, кейсы, промпты, ИИ-агенты, панельные дискуссии. Инструменты и готовые решения, которые можно применить сразу на практике. Регистрация на сайте ИИ-конфа. При поддержке «Радио Максимум». 16+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Макси Ньюс. Приложение.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В мобильном приложении для заказа такси появились мультимодальные маршруты. Теперь путь объединяет самокат и метро в одной поездке. Сервис сам предлагает такой вариант, если он помогает сократить пересадки или сэкономить 10-15 минут. Достаточно указать точки отправления и назначения. Вам подберут оптимальный путь, а если нужно, предложат поехать часть дороги на самокате до метро. Арендовать самокат и пополнить тройку можно прямо в маршруте, без перехода в другие приложения. Они строятся на основе алгоритмов и учитывают более 100 факторов. От заряда самоката и зон катания до пробок и погоды. Идея простая – доехать быстрее и удобнее. Теперь можно совмещать самокат и метро в одном маршруте. Экономия времени. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

каждом ритме, в каждом слове, в каждом звуке. Максимум. Радио.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Как-то раз Мартин Гор оказался за решеткой. Суперзвезду мировой музыки арестовали за слишком громкую музыку. В 1993 году журналы наперебой писали, как лидер Depeche Mode попал в тюрьму Денвера, откуда вышел через несколько часов. Вот что сам Гор вспоминал об этом инциденте.
1: «За ночь перед арестом у меня в номере была вечеринка, полсотни человек, много шума. Но в ночь ареста мы были вдвоем с другом, и музыка была очень тихая. Нам позвонили, попросили убавить громкость. Мы сделали это. Потом еще раз. А потом в дверь стучит полиция. Я по дурости открыл ее.

0: Реклама.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот.
5: Ноль плюс.
6: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру.
7: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. Ноль плюс.
8: Сазон банком. Я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
9: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
10: Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», Новая Москва, Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+.
11: Оргкомитет премии «Медиа-менеджер России» и издательский дом «Медиабизнес» представляют ежегодную церемонию вручения национальной премии «Медиа-менеджер России». 2 июля в Москве в 26-й раз будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны в 19 номинациях, включая Гран-при. Будущее медиа-отрасли в наших руках. Подробности на сайте media-manager.ru. 18+.
12: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске «Мстители. Финал» снова выйдут в зарубежный прокат. Фильм покажут под названием «Мстители. Повтор финала». Старт 25 сентября. В обновленную версию добавят специальное вступление и новые кадры. В форматах Infinity Vision и IMAX покажут дополнительную сцену после титров. Билеты уже в продаже. Блокбастер 2019 года стал кульминацией 22 фильмов Marvel. Тогда фильм собрал почти 3 миллиарда долларов по всему миру и стал самым кассовым проектом студии. Теперь у зрителей есть шанс увидеть его на большом экране с новыми деталями. Повторный прокат стартует через 3 месяца. Готовим попкорн. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
4: Велкие поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
4: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
3: На самом деле этого не было.
4: Иллюзия убийства. В кино со 2 июля. 18+.
5: Грильфест «Радио Максимум» обещает жаркий финал лета. В центре Москвы на площадке «Арма» «Радио Максимум» с размахом отметит свое 35-летие. Знаковые деятели современной российской рок-музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами тебе сюда. Грильфест.максимум.ру. 18+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.
1: Еще один трехлетний альбомный цикл этих англичан подходит к концу. В сентябре они представят миру свою пятую пластинку «Stray Dogs». Не отвлекаясь на гастроли, они смогли на целых 5 месяцев засесть в своей родной студии и спокойно работать в комфортном темпе, не отвлекаясь ни на что постороннее. Первой ласточкой с грядущего альбома стала драйвовая, ностальгическая и оптимистичная композиция «Evolution». Вот что музыканты говорят о ней.
2: Это песня, которая не сильно парится о своей завершенности. С течением времени несовершенство и аутентичность ценят все больше, и нас это определенно привлекает.
1: Nothing But Thieves называют Evolution своего рода признанием в любви к поклонникам и другим людям из их мира. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум! Максимум!
5: Максимум!
0: Реклама.
6: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream Riva в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Чего смурной такой?
11: Да жена удумала летом по театрам и музеям. Представляешь?
12: Слышал про лето с Мосбилетом. Там и на спектакли, и на концерты. Выгодно с промокодом.
11: Это хорошо, да ну лето же!
12: А для любителей лета там открытые бассейны, беседки в парках для пикника. Заходи на билет.мос.ру.
13: Доставим на дом. Вовремя или бесплатно. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
14: Ой, Старый Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСЗ Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Сазон банком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. На спорте.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Россиянка Вера Чекалина установила мировой рекорд в сверхмарафоне на выбывание. 49-летняя спортсменка пробежала 642 километра за 96 часов. Это четверо суток. Соревнования проходили в формате бэк-ярд. Каждый час участники должны пробегать круг длиной 6,7 километров. Вера преодолела 96 таких кругов, на один больше, чем предыдущая рекордсменка из Великобритании. За свое достижение она получит 300 тысяч рублей и кедровую фитобочку. Вера родом из Хабаровска, сейчас живет в Москве. У нее уже был рекорд России 64 круга. Теперь она лучшая в мире. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организации.

0: акции, правила, количество призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

неделя с группой Depeche Mode на радио Максимум. Если бы на протяжении всей своей музыкальной истории Дэйв Ганн пробыл только в Depeche Mode, вряд ли он счел бы это полноценной самореализацией. Ведь практически всем процессом создания хитов рулил и продолжает рулить Мартин Гор, лишь изредка подпуская к процессу сочинения кого-нибудь еще из группы. Так что свои композиторские наработки Дэйву приходилось долгое время класть на полку. В начале 10-х годов Ганн объединился с дуэтом Soul Savers, вместе с которыми он периодически выпускает новые пластинки. А в нулевых он успел представить публике и парочку полноценных сольников, которые вышли в промежутках между громкими релизами Depeche Mode. Dave Gunn, Dirty Sticky Floors.

Успешная карьера в большом кино была у нее в руках, но однажды она взяла и променяла все это на рок-н-ролл. Она – Тейлор Момсон. Радио «Максимум» представляет специальная неделя группы «The Pretty Reckless». Лучшие треки с новой пластинки «Dear God», самые мощные хиты из всех предыдущих альбомов и пачка увлекательных историй о Тейлор Момсон. Знаешь, почему певица не очень любит название своей группы? Какие животные покусали ее во время тура с AC/DC? Как вязание крючком сочетается с рок-музыкой? И много других неожиданных фактов об одном из главных женских рок-голосов нового поколения.

0: шоу и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
2: Радио «Максимум» представляет. «Доброфест» возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», «Новая Москва», «Красная Пахра». Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йош и многие другие. Один раз «Доброфест» – всегда «Доброфест». 16+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-79. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Макси Ньюс. Тревел.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Черное море у берегов Сочи прогрелось до комфортных 24-25 градусов. По данным Роспотребнадзора, вода безопасна для купания. И это подтвердили почти 2500 проб. Турпоток на курорте уже превысил 3 миллиона человек. Бронирование на лето устойчивое, а отдыхающие в основном довольны чистотой и сервисом. Правда, просят установить больше питьевых фонтанчиков и бювет с местной минеральной водой на набережной. В Сочи сейчас работают около 180 благоустроенных пляжей, которые могут принять до 300 тысяч человек. На берегу дежурят спасатели и полиция. В 2028 году обещают полностью обновить Приморскую набережную около пляжа «Маяк», расширить пляжную полосу и отремонтировать волноотбойную стену. Эх, сейчас бы в Сочи море, солнце, пляж, а не вот это вот все. А вы уже запланировали свой отпуск? Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Ставка. Реклама.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
4: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
3: На самом деле этого не было.
4: «Иллюзия убийства» в кино со 2 июля. 18+.
5: Подарите семье незабываемый уикенд на грильфесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей большая игровая зона, аквагрим, мастер-классы и веселые...

28-30 августа. Москва. Билеты и подробности на grillfest.maximum.ru. Дети допускаются в сопровождении родителей. 18+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-79. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Shinedown. Young Again.

Авиабилеты в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Утро ты встречаешь с Чаком и Шуманским. Вечер проводишь с Костей Михайловым. Но все шоу когда-нибудь заканчиваются. Ты хочешь больше?

0: все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-50.

0: все выпуски максимальных подкастов в приложении и на сайте Радио Максимум. Слушай, где и когда удобно. Радио Максимум. Онлайн. Anytime. Реклама.
1: Профи решает все. И у профи...

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Оргкомитет премии «Медиа-менеджер России» и издательский дом «Медиабизнес» представляют ежегодную церемонию вручения национальной премии «Медиа-менеджер России». 2 июля в Москве в 26-й раз будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны в 19 номинациях, включая Гран-при. Будущее медиа-отрасли в наших руках. Подробности на сайте media-manager.ru. 18+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Авто.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Компания Lego установила мировой рекорд скорости для автомобиля и с конструктором. Новая модель разогналась до 111 км в час. Предыдущий рекорд был вдвое меньше – 50 км в час. Машину собрали из 328 тысяч деталей Lego. На это ушло 9 тысяч

0: 400 часов. Весит конструкция почти 2000 килограммов, из которых 400 – пластиковые элементы. Под кузовом металлическое шасси, каркас безопасности и подвеска от настоящего Кёнигсберг. За рулем сидел тест-пилот шведской марки. Проект длился 7,5 месяцев. Создатели признались, это была самая сложная сборка за короткий срок. Машина – не игрушка, а полноценный конструктор на колесах. И очень быстрый. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: самых юных лет эта девушка играла в голливудских блокбастерах. Долгая и успешная карьера в большом кино была у нее в руках. Но однажды она взяла и променяла все это на рок-н-ролл. Она – Тейлор Момсон. Радио «Максимум» представляет специальная неделя группы «The Pretty Reckless». Лучшие треки с новой пластинки «Dear God», самые мощные хиты из всех предыдущих альбомов и пачка увлекательных историй о Тейлор Момсон. Ты узнаешь, почему певица не очень любит название своей группы, какие животные покусали ее во время тура с AC/DC, как вязание крючком сочетается с рок-музыкой и много других неожиданных фактов об одном из главных женских рок-голосов нового поколения. Слушай специальную неделю «The Pretty Reckless» с 29 июня по 5 июля на радио «Максимум».
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770.

0: 170-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка Фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино», монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в «Стокман».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

неделя с группой Depeche Mode на радио Максимум. С самого начала пути одна из самых преданных фан-баз Depeche Mode образовалась в Германии. Шутка ли? Композиция People are People даже стала официальной темой трансляции летней Олимпиады 1984 года на телевидении ФРГ. Неудивительно, что британцы постоянно маячили на обложках немецкого музыкального журнала «Браво». Вот только за этими яркими фото далеко не всегда скрывались настоящие интервью или новости. Недостаток каналов связи с Британией, тамошние авторы компенсировали собственной фантазией. Вот что об этом рассказывал клавишник Энди Флетчер. «Отказываться от беседы с немецкими журналами бессмысленно, иначе они просто что-то выдумают. В прошлый раз, когда мы отказались от интервью, они написали, что якобы Дэйва уносили со сцены после каждого концерта. Потом тащили его в отдельную гримерку и постоянно поддерживали его организм жидкостью. А еще они говорили, что мы ненавидим всех моложе 20 лет. Из-за этой выдумки мы обрели большую популярность у их читателей». Depeche

0: каждую среду в 11 вечера на Радио Максимум.
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать умеющий слушать да услышит.
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать».
3: Разбросаны кисти, бумага и краски. И сладко спят давно малыши.
1: С нами, как всегда, немного шума, немного смысла и много новых треков, которые мы с радостью вам представим.
2: Чак и Андрюха Забелин. Ваши музыкальные решалы.
0: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
1: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23:00 в среду все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на Радио Максимум.
0: Реклама.
4: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
5: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
6: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
8: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.
9: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
10: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
11: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
12: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
13: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве и ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Радио Максимум представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк Москино. Новая Москва. Красная Пахра. 2 дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+. Максимум.
15: Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Еда.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Продажи кваса в России упали на 19% за год. Причинам – введение акциза. При этом объем продаж не изменился. Люди просто стали платить больше за тот же объем. Производители говорят, это сезонный напиток, и он особенно чувствителен к любым изменениям. Несмотря на это, квас остается любимым летним питьем, хоть и с изменениями в ценообразовании. В отрасли даже предлагают вести дни кваса, а значит, напиток ждет новая жизнь. Летом на пикниках и в жаркий день он все так же спасает. И, возможно, скоро у него появится свой официальный праздник. Хороший повод для новой традиции. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама. Сотни футболок от мировых брендов на Футболка-фест в Стокман. Коллаборация с группой кино, монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в Стокман.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
5: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
4: На самом деле этого не было.
5: Иллюзия убийства. В кино со 2 июля. 18+.
6: Какие планы на конец лета? Драйв и горячий микс из вкуснейшей еды и живой музыки. Все это «Грильфест Радио Максимум». 3 дня огненных стейков, сочных бургеров, разнообразных закусок под аккомпанемент ярких и актуальных российских рок-групп современности. Москва. Площадка «Арма». С 28 по 30 августа. Приходи со всей семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на grillfest.maximum.ru.
7: 18+.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.

максимум. 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Радио Максимум представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк Москино. Новая Москва. Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Дженейр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Костя Михайлов на радио Максимум.
1: Всем привет, друзья! Где салютик? Где вот это вот все? Где красная дорожка? Где оркестр, в конце концов? Я пришел! Здрасте! 17 часов, 0 минут, полминут, плюс точное московское время. Сейчас будет через 20 секунд. 17 часов, 1 минута. В студии Костя Михайлов. Я лучший с конца. Конечно, равно как и вечернее шоу «Полезный Михайлов» на радио «Максимум». Самое бесполезное с образовательной и с познавательной точки зрения шоу. Тем не менее, полезность этого шоу заключается в том, что мы не даем вам в пробках заскучать, если таковые имеете. Ну, если есть бензин, то есть и пробка. Но не у всех пробок становится все меньше. В этом, конечно, большой плюс дефицита бензина в нашей стране. Но обо всем позже, о праздниках тоже позже. Начать сегодня хочется свой эфир с какой-нибудь такой песни, с чего-нибудь такого ой-ой-ой, такого эге-гей, такого а-ха-ха, о-хо-хо, уху-ху. Вот типа вот этого. Дальше приготовили вам Нирвана, Мьюз в этом часе, Аврил Лавин, Crazy Town, до 3 новиночка, и прямо сейчас Bowling for Soup, 1985.

0: Matchbox 20, She's So Mean. Сегодня 26 июня, сегодня пятница, а самое главное, сегодня день рождения зубной щетки. Мне мою менять. Уже пора. Пристрепался. Нельзя такое говорить, да, в день рождения, моя обидца. С днем рождения, дорогая. Праздник выпускников школы сегодня. Выпускники сегодня что, белые бантики будут? Что? Ни одного не видел белого бантика сегодня, пока ехал. Или это не сегодня, или потому что дождик. День прощения сегодня. Простите меня, дурака грешного, пожалуйста. День теней на стене сегодня. Если вы видите тень такую скрюченную, с когтями такую, это я иду за квасом ночью. День врача-нарколога сегодня. У меня вопрос. Дорогие врачи-наркологи, если кто-то нас слышит сегодня, а вы сами все попробуйте. Ну, в смысле, я понимаю, что это об этом нельзя говорить, но тем не менее, как вы можете знать, откуда вы знаете, что чувствует ваш пациент? Я надеюсь, что это не входит в ваши обязанности. А если входит, то тяжелая у вас работа, конечно. Всемирный день производителей холода. Сегодня мороженщики. Все примите мои поздравления. Сегодня ваш день. Ну и все, кто вообще работает над заморозкой. Вы знаете, очень часто, когда в магазине покупаешь мяско там или что-нибудь еще, у которого еще срок хранения там 10 дней там где-то, оно уже испорчено. Это значит, что нарушены условия хранения, не соблюдены. Это значит, вас там, дорогие производители холода, не хватало ваших услуг. А если вы все делаете правильно, то и продукт у нас всегда свежий. Поэтому с праздником. Сегодня также день блаженства. Это не то, что обычно испытывают люди, когда слушают вечернее шоу на радио «Максимум». И сегодня еще день спиритизма. Это когда вот каких-то духов вызывает, я так понимаю, что-то кого-то. Давайте попробуем, что ли, все возьмемся за руки и три раза скажем «Кэндимэн». Нет, это очень страшно. Так, сейчас, секунду, давайте вот так вот сделаем. Вот. Давайте позовем Фредди. Или Курта. Или Майкла. Или Стаса. Он жив-здоров, конечно, но что если? Тут, мне кажется, даже три раза повторить не надо. Стас, приди. Мы тут приготовили все для тебя. Нет, ребята, это слишком страшно.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее Ариэм. Не премьера песни, сразу предупреждаю. Вот та самая. Losing My Religion. Прямо сейчас Джек Уайт.

0: Ari, I'm losing my religion. Я предупреждал, что не новое будет. Страшненько. Нет, давайте. Не страшный. Бэк, как всегда, используем музыкальную подложку. Майкл Стайп, кстати, сейчас работает над новым альбомом с какими-то звездными друзьями своими. Ну, может, что и получится у него интересного. Дед Мороз. Такой ник у человека пишет. В Макс-канал Радио Максимум на номер 8926-007-137. 8926-007-137. Дед Мороз пишет. Костя, привет. Сажусь в машину и слышу. Стас, приди. Так вот и я, что случилось? Да все уже, там другой Стас пришел уже. Иди домой. Хотя нет. Постой. Нет, иди. Ну, если, конечно, не хочешь послушать Нирвану после рекламы.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
6: Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
7: В Ленте.
8: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.

0: всем параметрам.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении АТ-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «АТ-банк» 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: еще. Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер РН 111 774 668 98 40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер РН 118.

0: 74-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Мьюз и свежего Be With You. Сегодня, кстати, будет премьера. А, вышел альбом Wow Signal, Мьюз. И с этого альбома мы сегодня премьерим еще один трек этих супер эпичных британцев. 17 часов 30 минут с половиной. Дед Мороз пишет: я давно с вами, только раньше в WhatsApp и телегу писал. Александр пишет: Костян. О, Александр пишет: Костян, не понял про Мороза. Бед Мороз или Пед Мороз? Дед Мороз — это лучше, чем Бед. Ну, по крайней мере, чем Пед Мороз, точно.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
4: Hi, this is Samo from Sunrise Avenue. Stay tuned on Radio Maximum.

0: Аврил Лавин, Girlfriend.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Коллеги по фильму «Бойцовский клуб» 99-го года Брэд Питт и Эдвард Нортон встретились на трибуне матча чемпионат мира по футболу 2026 года на матче между США и Турцией. Кадры с двумя актерами вместе стали мемчиками. Поклонники картины начали шутить о том, что Нортон весь матч разговаривал сам с собой, как его герой с Питтом в роли Тайлера Дердена, который в итоге оказался. Не буду спойлерить, если вдруг кто-то из вас еще не подхотел, уже наспойлерил. И вот вижу мемчики: Эдвард Нортон на матче чемпионата мира по футболу, разговаривающий сам с собой, стоит с Брэдом Питтом и так далее. В общем, в итоге в сети начали даже вируситься отредактированные кадры, на котором Нортон стоит уже не в компании Питта, а в полном одиночестве и с кем-то говорит. Но мне кажется, в этом смысле Джо Байден дал даже фору персонажу Эдварда Нортона из «Бойцовского клуба». То есть Байдена не переплюнет никто. Когда Байден здоровался с воздухом, там разговаривал, спорил с кем-то несуществующим, со своим воображаемым другом. Давайте сегодня поговорим о диалогах с самим собой. Собеседник, который всегда с тобой, тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на радио «Максимум». На каждом занятии в спортзале рядом с вами стоит идеальная версия вас, которая обидно обзывается всякий раз, когда вы ленитесь и делаете какое-нибудь упражнение неправильно. Всегда читайте книги исключительно вслух и по ролям, меняя голос под каждого персонажа. А может быть, вчера перед холодильником вы 2 часа рассуждали, куда пропал торт, который вы туда поставили днем ранее. Рассказывайте, какие самые памятные, забавные, а может быть, даже продуктивные разговоры вы вели сами с собой. Пишите свои истории на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137, 8-926-007-137 и официальный Макс-канал Радио Максимум.
1: Радио Максимум.
0: Далее Джонатан Дэвис из «Corn What It Is». Прямо сейчас «Crazy Town».

0: Джонатан Дэвис, What It Is. Сольный проект, это первая песня. Сейчас, секунду, найду информацию, чтобы не быть некомпетентным. Да, вот. Джонатан Дэвис, вокалист, автор песен, музыкант. Известен как бывший, почему-то говорит Алиса, фронтмен new metal группы Korn. Хотя в Википедии все хорошо. И Korn существует с Джонатаном Дэвисом в роли вокалиста по сей день. Песня What It Is с дебютного сольного альбома Black Labyrinth 2018 года. Это первый сольный трек Дэвиса. После песни Silent Hill, саундтрек к фильму Silent Hill Downpour 2012 года. Текст посвящен депрессии, в которой пребывает иногда Джонатан Дэвис, ее связь с незавершенными делами, отказом сталкиваться с проблемами лицом к лицу. Также песня затрагивает темы тревоги, личных убеждений Дэвиса о том, как с этой тревогой справляться. По словам самого Дэвиса, песня сложилась естественно. Сначала написал фортепианную партию, а потом текст. В создании трека участвовали Уэс Борланд, на минуточку, гитара, Зак Бёрд, клавишные, Рэй Лузье, ударные тоже, все Korn, все тот же Korn. Шенкер, скрипка, дополнительный вокал, Шенкар, вернее. А в написании песни участвовали сам Джонатан Дэвис, Гэри Кларк и, вы знаете, такой, помните, возможно, Color of the Night песня «Цвет ночи» к одноименному фильму с Брюсом Уиллисом. «Цвет ночи». Очень хороший фильм, кстати, рекомендую посмотреть. Такой, может быть, уже наивно смотрится. Но песня была знаковая. «Color of the Night». Лорен Кристи. Представляете? И вот она принимала участие в написании этого самого трека, который вы только что прослушали. «Где вас черти носили?»
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». «Радио Максимум» представляет онлайн-станцию «Русская сборка». Это что-то на родном. Для тех, кому не хватает русской музыки. Коллекция самых знаковых песен на великом, могучем и родном. От легендарных гимнов 90-х до ярких образцов альтернативы 20-х. А также музыкальные рубрики и ностальгические истории от культовых российских музыкантов. Все это в эфире онлайн-станции «Русская сборка». Ищите на сайте в приложении «Радио Максимум». «Русская сборка». Это что-то на родном. Реклама.

0: доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
1: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
3: Приглашаем на гастрономический «Кусьфест» от «Озон Фреш». Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и «Термейтс». 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. УГРН 127-39-24-741. Подробности на «Кусьфест.ру». 16+.
4: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
7: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
8: Оргкомитет премии медиа-менеджмента.

0: 26 раз будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны в 19 номинациях, включая Гран-при. Будущее медиа-отрасли в наших руках. Подробности на сайте media-manager.ru. 18+.
1: Максимум. Телефон.

0: Kings of Leon, Sex on Fire. Сегодня говорим о случаях, когда мы эпично, забавно, может быть, продуктивно говорили сами с собой. Привет, Константин, пишет Антон Медведев. Доводилось как-то довольно положительное, продолжительное время озвучивать онлайн-игру. Приходилось озвучивать разных персонажей, которые временами спорили, как будто они разные. Но на деле это все был я один. Роман пишет: «Добрый день, если ты разговариваешь сам с собой, это нормально, нормально. А вот если ты разговариваешь сам с собой, а тебе отвечает вслух, то пора обратись. А что ты так пишешь криво, а, Роман? Пальцы толстые. По кнопкам не пока. Тут, там еще написал: «О, сговариваешь, пора обратись к врачу». Роман, тебе пора обратись к врачу, если ты так сговариваешь. Александр пишет: «Извини, Кострян, от слова костер». А, ну я понял. Кострище, прости. Стас простит.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Этот час запечатывает новинка от Дотри «The Bottom».

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 6 часов вечера.

0: Оззи Осборн, Dreamer. 18:09, точное московское время. Говорим сегодня про самые эпичные, памятные, забавные, а может быть даже продуктивные диалоги с самим собой. Инженер Ти пишет: «Привет, Кость Саныч, по теме. Договорился с другим я много не пить. Ударили по рукам, решили отметить. Нажрались оба. Осуждаем». Августа пишет: «Здравствуй, Костя, по теме, только старый мем вспомнила». И мемчик пришла. «Психолог посоветовала пойти на свидание с собой. Пошла. Боже, это худшее мое свидание. Такое жадное, денег нет. Кофе коржика зажало купить. Не дружит с головой что-то. Молола всю дорогу. Ненормально пообщаться, не посоветоваться нельзя. Это было наше последнее свидание».
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Мобильное приложение Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play.

0: Dance Floor Anthem. Августа пишет: «А приветики, забыл, Августа, не душни». Пламенный привет максимальным пиратам. Хорошей всем пятницы и выходных, если переживу. Плюс 36 в воскресенье, то в понедельник услышимся. В Калининграде плюс 36 в воскресенье. Ну так у вас там есть море, у вас там есть Балтика. И ее прохлада, если бы не сказать, холод. «Холод Балтики» — так называлась одна из глав моей любимой в детстве книги «Секретный фарватер». Про подводную лодку «Летучий голландец» и про бравого советского моряка Шубина. Очень крутой, крутой роман. Да, и там вот была глава «Холод Балтики», когда он в море там один был, в Балтийском, но его подобрали. Кто бы вы думал? Не буду спойлерить, но понятно кто. Подводная лодка вражеская. Надежда пишет: «Костя, привет, я постоянно разговариваю с собой». А это тема сегодняшнего эфира – разговоры с самим собой. «Я постоянно разговариваю с собой и вообще могу вслух ответить на услышанное по телеку или на радио. Наша Раша». Ага, такой же персонаж ты, Надежда. «И вообще люблю порассуждать о чем-то вслух». Ну, еще и с радио ты любишь поговорить, я знаю. Евгений пишет: «Вечерочек, Константин». Здорово, Евгений. «Разговаривать с собой – это же супер. Всегда находишь общий язык. Муж иногда спрашивает, с кем я разговариваю. Отвечаю: с Богом. Всегда приятно пообщаться с умным человеком. Всем максимальным привет и чмоки в щеки».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: А в «Гиперленте» акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
9: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в «Лента Эконом».
8: Гарантия лучшей цены.
10: В «Лента».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Через пустыни, угрюмости и одиночество к оазису мелодических звуков и словоблудия. Я почему-то чуть не прочитал слабоумие. Посохом сарказма, что-то вот ты, поводырь, посохом, такие слова прям какие-то. Штыревые такие, вштыревые. И посохом сарказма, указывающий путь и отгоняющий гадюк косноязычие печали. Утоляющего эфира тебе. Спасибо тебе большое. Мне мой второй я, как и многие остальные я, не разрешает никому рассказывать о нашем с ним общении и сообщать третьим лицам его имя и темы.

0: 22 личностям от каждой моей горячей приветы. Всем слушателям совет. Оставайтесь с нами. С Максимум.
1: Радио Максимум.
0: Далее британцы Кин, которые больше гитарок любят пианинки.
2: Hello, my name is Tom from Keen, and you're listening to Maximum 103.7 FM.
0: Somewhere only we know. Далее премьера Pretty Reckless.

0: Кин на радио Максимум. Somewhere only we know.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Итак, Кин сбили. Обещанная премьера коллектива Тейлор Момсон. Это та самая очаровательная девочка из Гринча. Из неочаровательного зеленого. Девочка очень милая была. А потом превратилась в вокалистку группы The Pretty Reckless, Тейлор Момсон. Уже не такую милую, уже такую слегка готическую. Альтернативный рок и тяжелый рок. Ну, это то, что играет группа The Pretty Reckless с Тейлор Момсон на вокале. Ну, собственно, это ее группа. И сейчас предлагаю вам послушать еще один трек с альбома их, который вышел сегодня.

фейерверки по этому поводу. Альбом называется Dear God. Это «Дорогой Бог». Послушаем вместе с нами новую песню Pretty Reckless, которая называется About You. Про тебя, дорогой Бог, наверное. Ну, хорошая песня. Такая прям Pretty Reckless, Pretty Reckless, знаете, без каких-то сюрпризов, без, скажем так, без жульенов в Макдональдсе. Вот так. Pretty Reckless на радио Максимум. Премьера трека About You.

0: Linkin Park на максимум What I've Done.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня об эпичных случаях или забавных, а то и продуктивных диалогов с самими собими, как бы сказал мой друг актер Владимир, актер так, Борис Васильевич Щербаков. Вот, забыл, как Борис Васильевич зовут. Народный артист России. Он говорит, давайте будем самими собими. Про диалоги с самими собой. Вот так правильно говорить, да, мы сегодня говорим. Ромарио 73 пишет. Здравствуйте, Константин. Нахожусь в постоянном диалоге со своей совестью. Вредные. Александр Пархоменко. Привет, Константин. Бодрого эфира. Без комментариев, только музыка. Окей, как скажете. Вадим, добрый вечер. Привет, Вадим. Алексей Пирогов пишет. Доброго вечера, Константин. Отличного эфирца. Спасибо. Серфер внутреннего голоса, самый частый гость. Ему очень подходит формат «Максимум». С ним были приняты великие судьбоносные решения. Наталья Некрасова пишет. О, да. Есть у меня внутри ужасно ревнивая сущность с больной фантазией. Зову ее... Ну, это слово прочитать в эфире я не могу, а вы можете его прочитать в официальном Макс-канале «Радио Максимум». Я переименую твою сущность, я назову ее Любонька. Ладно? Зову ее Любонька. Или Любонько, давай так. Абсолютно не понимает логических доводов, так и живем. Иногда так орет, что адекватная часть сдается. Но благодаря прекрасному и понимающему мужчине рядом, не так часто концерты. Так и говорю ему, что это не я придумала, а Любонько.
1: Максимум.
0: У Scorpions есть много хороших песен, в основном баллады. И вот это. Rock You Like a Hurricane. Coming up, the Dandy Warhols, Bohemian Like You.

0: каждую среду в 11 вечера на Радио Максимум.
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать умеющий слушать да услышит.
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать».

0: Чак и Андрюха Забелин. Ваши музыкальные решалы.
1: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
0: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23.00 в среду. Все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
1: Реклама.
2: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
4: Приглашаем на гастрономический «Кусть-фест» от «Озон Фреш». Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и Термейтс. 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. ОГРН 127-39-24-741. Подробности на «Кусть-фест.ру». 16+.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Чего смурной такой?
9: Да жена удумала летом по театрам и музеям, представляешь?
8: Слышал про лето с Мосбилетом. Там и на спектакли, и на концерты. Выгодно с промокодом.
9: Это хорошо, да ну лето же!
8: А для любителей лета...

0: бассейны, беседки в парках для пикника. Заходи на билет.мос.ру.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: ИИ-Конфа. 1 июля в ВДНХ. Практическая конференция по искусственному интеллекту. ИИ-Конфа. Нейросети, кейсы, промпты, ИИ-агенты, панельные дискуссии. Инструменты и готовые решения, которые можно применить сразу на практике. Регистрация на сайте ИИ-Конфа. При поддержке «Радио Максимум».
3: 16+.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Empire of the Sun, We Are the People. 19.08, точное московское время. Говорим сегодня про случаи продуктивных, конструктивных, забавных, эпичных иногда диалогов с самими собой. Мария пишет: «Добрый день, не мудрствую, лукаво расскажу, что видел выступление Полины Гагариной с балетом, где она поет, и я говорю себе: Полина в элегантной красной шляпе, в платье, с открытыми плечами, поет и танцует, очень оригинально. Значит, и говорить с собой можно». Надежда пишет: «Однозначно с Максимом Forever». Молодец, Надежда, так держать. Хьюман пишет: «Доброго вечера и хорошего эфира. Едем в Новгородскую область под Максимум. Передай привет, пожалуйста, Сергею Рахмулину». Сергей Рахмулин — это, скорее всего, альтер-эго Хьюман. И едет он один, но говорит о себе во множественном числе. Едем мы под Максимум, значит, в Новгородскую область. Я и еще четверо воображаемых друзей. Геннадий Р. пишет: «Добрый вечер, Константин. Очень понравилась новинка от Pretty Reckless, как и весь их новый альбом. Не был я фанатом женского вокала, кроме Эмили, а потом в мое сердечко ворвалась Эмили Армстронг. А вот теперь и Pretty Reckless оценил. Молодцы, девчонки, хорошего эфира». Спасибо большое, взаимно. Иван пишет: «Привет, Кость, часто разговариваю сам с собой, анализирую события, заканчивая фразой: ну и идиот я был». Впрочем, почему был? Есть, Иван, есть. Пить и спать тебе в достатке, дорогой. Все будет хорошо, я узнавал. Но источник ненадежный.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Цифровая платформа Радио Максимум всегда с тобой. На сайте, в мобильном приложении и в умных гаджетах. Наслаждайся высоким качеством звучания. Скачивай подкасты и слушай офлайн.

0: Цифровая платформа «Радио Максимум» заряжена, чтобы заряжать. Реклама.
1: Центр управления «Мы дома».
2: Ого, откуда это небесное тело?
1: Из нашего фитнес-центра.
2: А этот маленький спутник?
3: Из нашей школы.
2: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
3: Мы за ресторан.
2: Тогда начинаю отсчет. 10.
4: Космический 9, центр Москвы, 8. Где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Большое человеческое спасибо Брайану Молку за Every You, Every Me. 19:16 точное московское время. Говорим сегодня про самые памятные, забавные или даже продуктивные разговоры, которые вы когда-либо...

0: Не и лучше. Все беды и печали мы будем переживать с ним вместе и преодолеем все на нашем пути. Музыка отличная, жарим шашлык и кайфуем. Ален все передал Сержу, только с чем его поздравить ты не написала. Ну ясно, ты понимаешь, что если писать на радио, то надо обязательно с чем-то поздравлять. Это как Матроскина тогда. Помните, озадачили тем, что телеграмма поздравительная должна быть всего такой. Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес. Николай пишет: добрый вечер, Константин, яркого и заводного эфира. Спасибо, Николай, других не бывает. Где-то прочитал, что сами с собой разговаривают только психи, ага. И очень умные люди. Очень надеюсь, что отношусь ко вторым. Думаю, да. Ко вторым, да. Мне, представляете, Николай спрашивает: как вы думаете, каким я отношусь, к первым или вторым? Да. Ольга: а я все пытаюсь себя убедить, что я не должна всегда все делать на 10 из 10. Могу иногда лажать, и это нормально. Нормально. Ну а собеседник у меня уж больно упертый, пока не договорились. Дмитрий: приветствую, Константин. Здорово, Димон. В каждом из нас сидит внутренний критик. И, как уверяют мудрецы, этот гад — самый беспощадный судья. Мой, например, любит являться в самые сладкие моменты, тыкать носом в старые провалы. Эй, счастливчик, не расслабляйся. Но у меня на этого критика есть управа. Есть парень, который вырубает его в нокауте. Завтрамен. Он же Дозабей. С ним даже самые громкие голоса в голове звучат как шепот. Класс. Вот этот критик, да, это серьезная очень вещь. Главное — его не пустить с собой на сцену во время выступления. Любыми способами не дать этому безбилетнику проскочить с вами на выступление.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.

0: сниму на суточный ром.
1: 6+. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка Фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино», монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в «Стокман».
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово.
9: Но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда.

0: игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Топ-драка полуфу-фоти.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: И у нас еще одна премьера сегодня. 26 июня британский рок-коллектив Мьюз, один из моих любимых, выпустил 10-й студийный альбом The Wow. Восклицательный знак Signal. The Wow Signal. 10 треков пластинка объединяются в масштабные оркестровые аранжировки, записанные в студии Abbey Road, между прочим, в той самой легендарной Abbey Road, где писались еще Битлы. И темы внеземной жизни тоже обыгрываются в этом альбоме. Несколько композиций, которые мы уже знаем из эфира «Радио Максимум». Это «Be With You», в клипе там есть инопланетные вмешательства. «Гексагон», конечно, там весь клип летит, некий объект через атмосферы планет Солнечной системы. Участники группы используют инопланетную метафору, чтобы рассказать о бурных любовных отношениях. То есть, в принципе, это все о любви через другие планеты. Название альбома отсылает к астрономическому феномену 1977 года, мощному 72-секундному радиосигналу из созвездия Стрельца. Согласно пресс-релизу, астроном, обнаруживший аномалию, обвел на распечатке последовательность SXEQUG5 и написал рядом «Вау!». Так сигнал закрепился в научной и поп-культурной истории как «Wow Signal». В отличие от предыдущих работ, где лирика касалась теории заговора и апокалипсиса, они были очень политичными, «Мьюз», ну мы знаем, новый альбом фокусируется на существовании инопланетян. Критики отмечают, группа снизила градус конспирологических нарративов. Раньше правые либертарианцы вроде Глена Бека воспринимали тексты «Мьюз» как пророчество. Теперь научная фантастика служит подтекстом для личных переживаний, для бурных любовных связей и о рассказах, о них. Что касается трека, который я предлагаю,

вам сейчас послушать с этого альбома. Трек называется «Hush». Это дуэт с Элли Голдинг, который начинается со слов «It's coming closer, quiet the cobra». Это приближается, тише кобра. Голдинг исполняет вокальную партию, которая контрастирует с мощным темпераментным вокалом Беллами и гитарным хуком на восьмиструнном инструменте. Критики отмечают, что вокал Беллами стал более экспрессивным и личным. Возможно, это связано с изменениями в его личной жизни. Не буду копаться в его белье. Гуглите, если интересно. Басист Мьюз Крис Уолстенхолм получил высокую оценку за мелодичные линии, а барабанщик Доминик Ховард за тяжелую перкуссию и сложные филы в бриджах. Давайте послушаем, давайте понаблюдаем. Итак, сегодня вышла новая пластинка группы Мьюз «The Wow Signal». И я предлагаю вам насладиться очередным мощнейшим, эпичнейшим, достаточно пафосным, и в случае с Мьюз это неплохо, треком «Hush», дуэт с Элли Голдинг. It's coming.

Это реально пушка-бомба-мега-супер-трек. Очень эпично, очень пафосно и очень масштабно, очень глубоко. Но не зря вот сейчас понимаю,

0: понимаешь, зачем Muse писали этот альбом, который вышел сегодня, который называется The Wow Signal. Новый альбом Muse вышел сегодня, 26 июня. Они писали его с оркестром в студии Abbey Road в Лондоне. На той самой студии, где писались Битлы. Очень масштабно проходила запись. Я следил за Мэттом в соцсетях, следил за Muse, за их официальными каналами. И это было реально очень круто. Скрипочки, да все там вообще. И сами Muse тоже, ну как всегда, это мощно, эпично. И песня, спетая Мэттью Беллами в дуэте с Элли Голдинг. Песня называлась «Hush». Это была премьера на Радио Максимум. И повторю, альбом Muse The Wow Signal вышел сегодня.
1: Вы слушаете Радио Максимум.
0: Работаем на контрастах. Контрастный душ музыкальный в эфире. После новинки продолжает старинка от Kiss. Самый заезженный, самый крутой, самый попсовый трек с альбома «Династия» «I was made for loving you, baby».

самых юных лет эта девушка играла в голливудских блокбастерах. Долгая и успешная карьера в большом кино была у нее в руках. Но однажды она взяла и променяла все это на рок-н-ролл. Она – Тейлор Момсен. Радио «Максимум» представляет специальная неделя группы «The Priest».

0: лучшие треки с новой пластинки «Dear God», самые мощные хиты из всех предыдущих альбомов и пачка увлекательных историй о Тейлор Момсен. Ты узнаешь, почему певица не очень любит название своей группы? Какие животные покусали ее во время тура с AC/DC? Как вязание крючком сочетается с рок-музыкой? И много других неожиданных фактов об одном из главных женских рок-голосов нового поколения. Слушай специальную неделю «The Pretty Reckless» с 29 июня по 5 июля на радио «Максимум». Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Чтобы жизнь была похожа на кино, придумайте ей увлекательный сюжет. И найдите для нее идеальную локацию. Чтобы рядом центр Москвы, и парк, и променад. Чтобы вокруг приветливые соседи и красивые виды. Создайте для жизни новый сценарий. В квартале «Символ» на старте продаж. Донстрой 495-266-7777. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: ИИ-конфа 1 июля в ВДНХ. Практическая конференция по искусственному интеллекту. ИИ-конфа, нейросети, кейсы, промпты, ИИ-агенты, панельные дискуссии. Инструменты и готовые решения, которые можно применить сразу на практике. Регистрация на сайте ИИ-конфа при поддержке Радио Максимум. 16+.
2: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Оргкомитет премии «Медиа-менеджер России» и издательский дом «Медиабизнес» представляют ежегодную церемонию вручения национальной премии «Медиа-менеджер России». 2 июля в Москве в 26-й раз будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны в 19 номинациях, включая Гран-при. Будущее медиа-отрасли в наших руках. Подробности на сайте media-manager.ru. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Pierce the Veil на радио Максимум. So far, so fake. Антон Гончаров пишет: Костя, добрый вечер. Просто всем привет. Тебя с прошедшим, меня тоже. 22-го у меня был. Алиса пишет: добрейший вечер, Константин. Не могу промолчать по поводу нового альбома моей любимой группы Muse. Ребята, сделайте себе и своему чувству прекрасного одолжения. И послушайте открывающий трек «The Dark Forest». Это «Имхо» — лучшая песня с данного альбома. Все остальное, выпущенное синглами, рядом не стоит. Спасибо за огненный эфир и хороших выходных. Цмок. Спасибо большое, Алиса. Так, Дмитрий пишет: Константин, услышал, принял, обработал. Да, не так. Константин, услышал, принял, закусил, обработал. Так скорее. Дракоша Курору пишет: привет, Костя, привет, Дракоша. Пятничного эфира. Если не считать разговоров с собой на тему, а вот 5 лет назад, когда нахамила продавщица, надо было ответить так, в том меме, который видела позавчера, то обычно у меня так. А сегодня мы говорили про разговоры с самим собой. Интуиция. Сделай такой выбор. Внутренний голос. Не, вон тот будет лучше. Я выбираю третий путь. Интуиция, внутренний голос. Ну, тупая. Я, вляпавшись по самые отсутствующие в силу пола помидоры, надо было хоть одного из них послушать. Мы все втроем. Ну, тупая. И так всегда. Но я же умнее интуиции. У меня образование. Угу. Так, Дмитрий про внутреннего критика писал. По поводу Muse пишет нам Оля. Круть, круть, круть. Новый хаш прямо огнище. С первых звуков вступления до финальных. Мурашки туда и обратно. Соглашусь. Вечерочка Котян. Спасибо, Олечка, большое. Надежда пишет нам: мне кажется, когда разговариваешь с собой, это своего рода выплеск негативных эмоций, очищение души. И вообще, думаю, в этом есть определенная польза. А может, это просто космос. Наталья Фетисова пишет: не скучного вечерочка, спасибо, Костянчик-хулиганчик. Спасибо, Настасья, большое. А я вот на постоянке с собой спорю периодически вслух. Во мне борется трудоголик, перфекционист с синдромом отличницы и дикая лентяйка. Зимой побеждает лентяйка, а летом рулит отличница. В основном. Александр пишет: доброго вечера, хороших выходных. Спасибо, Саша, тебе тоже. Про разговоры с собой. Коллега рассказывал, что много лет назад был у него в военном училище преподаватель то ли по строевой, то ли по боевой подготовке, который говорил: командую себе! И давал команды вроде «направо» или «шагом марш» и выполнял их. Говорит, тогда курсантами они над ним смеялись, но с возрастом он начал его понимать. Саша Питон пишет: добрый вечер, Константин. Да, нормальная тема. Всегда приятно поговорить с умным человеком. Ой, не говори. Андрей Валерьевич пишет: всем отличного завершения недели. Спасибо большое. Не могу не поделиться, как мне повезло в жизни. В какой-то момент в ней появилась она. Понимает с полуслова, всегда поддержит. Но может и поспорить, иногда и поругать. Но мы счастливы, и нам больше никто не нужен. Я и моя любимая биполярочка. А еще мы недавно победили свое эго. Теперь мы круче всех. Колен Вал пишет: когда разговариваешь сам с собой, главное не спорить и не довести до драки.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. В Москве 8 часов вечера.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Я предупреждал, а вы знали, что пятница, что 8 вечера. И сегодня мы говорим про такую, казалось бы, невкусную, но необходимую тему. Термометры, зонды и датчики. Как точно контролировать температуру на гриле? Об этом нам расскажет человек, который знает про это все вообще. Отец-основатель команды Eat Meat, победитель и призер чемпионатов России по барбекю Максим Белогуров. Макс, привет.
2: Всем привет. Привет, Костя. Привет, Радио Максимум.
0: Да, привет, да, привет, да. Привет, привет, привет. Ну, с Максимом у нас еще кое-что общее есть, кроме любви к мясу, правильно пожаренному. Мы с Максимом знаем, но я чуть хуже, Максим чуть лучше, потому что это его жена. Ту самую легендарную Big Girl Мотю, она же Лена Матьянова из команды Дабуги Крю. А Мотя является женой Максима.
2: Все так. Ирина Владимировна, люблю вас безмерно.

0: безопасности и для прожарки должен знать каждый любитель гриля, как свои пять пальцев.
1: Ну, их...
0: Как своих пять обожженных пальцев.
1: Да, их на самом деле вообще очень немного. Безопасность нужна нам при приготовлении свинины, птицы, практически любой.
0: Угу.
1: И фарша.
0: Рыба.
1: И рыба, да, то же самое. Хотя рыбу многие из вас едят сырой в японской кухне. Тут, конечно, больше зависит от рыбы. Что это за рыба, где ее выловили.
0: Ну, речная опаснее морской.
1: Ну, конечно, намного.
0: В плане всяких там...
1: Паразитов.
0: Паразитов, да. И
1: тут,
0: все такое.
1: Тут все очень просто.
0: Ну и что, и в курице может быть, что ли? При недостаточной термической обработке.
1: Курица максимально опасная на самом деле мясо.
0: Серьезно?
1: И, да.
0: Я ем карпаччо из курицы, это вообще практически сырая штука. Нет?
1: Я сейчас даже не знаю, что
0: Боже
1: сказать.
0: Боже мой, я больше не буду этого делать.
1: Карпаччо из курицы, наверное, это все-таки маркетинговый какой-то продукт, ну, да? Наверное, то есть его так называют. То есть все-таки курица проходит термическую обработку. Ну,
0: правда, копчение какое-то.
1: Да, такое, и с ней как бы работают технологи. Она все-таки безопасная, но потом ее продают покупателю как карпаччо из курицы.
0: Я лох. Загорелся у меня на лбу.
1: Да нет, ну это нормально, потому что все как бы пытаются что-то придумать и какие-то там вводить обозначения, карпаччо, хамоны и прочие дела. Хамоны с куриных окорочков. Вот если кто-то видел, в Инсте ходит такой ролик от безумного повара. На самом деле это очень опасно и можно, ну, вплоть до летального исхода попасть.
0: Вообще. Хамон,
1: а
0: и
1: курица? Да.
0: Хамон и в ребаде, сказал Пятачок.
1: Да.
0: А курица нужно... Чикен бади.
1: Нужно хотя бы 74 градуса, чтобы почувствовать себя уверенно.
0: При 74 подыхают все. Сальмонелла там.
1: Курица считается полностью прожаренной и безопасной.
0: 74, запоминайте.
1: Для свинины есть разные мнения. Свинина, некоторые считают, что ее можно даже готовить, ну, как бы, типа медиум. Но в целом я бы тоже рекомендовал как минимум до 70 градусов довести, да.
0: Слушай, ну мы сейчас договоримся. Говядина-то тоже, извините, бычьи цепи никто не отменял.
1: Не, ну с говядиной немножко другая история. Я сейчас не буду
0: вдаваться. А ее едят сырой практически.
1: Да, ее едят сырой. Это тартар, это довольно популярная позиция. Тут зависит, конечно, от производителя, от мяса. И тут немножко другая история. Ну, это долгий разговор, наверное, для отдельной темы. Почему говядину? Вот вы пригласите какого-то другого эксперта, и он расскажет, почему говядину можно есть сырой.
0: Прежде чем скушать сырую коровку, надо сначала узнать, что кушала коровка.
2: Голодный Михайлов на радио Максимум. Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Лето — это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
3: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
2: На самом деле этого не было.
3: Иллюзия убийства. В кино со 2 июля. 18+.
4: Радио «Максимум» предупреждает. Ближе к концу лета в районе метро «Курская» запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от лучших поваров и грильменов. С 28 по 30 августа в Москве пройдет грильфест «Радио «Максимум». Настоящая феерия незабываемых вкусов и кулинарного креатива. А

0: современной российской рок-музыки покажет себя во всей красе. Все подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 18+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Stereophonics на максимум, Maybe Tomorrow. Джесси пишет: Костян, здорово, не слушал, о чем трансляция, днюха была, как у тебя. 24-го. Просто хотел залететь и поздравить нас с днюхой и пожелать жары по жизни. Люблю Анюту, живу на максимум. Я прочитал сначала. Люблю Анюту, жену. На максимум. Люблю Анюту, живу свою. Да, Кейт Баранова пишет: уважаемый радиоведущий, лучший из Константинов, будете ли вы на фестивале Радио Максимум в этом году? На Максимум Грильфесте? Да куда я денусь, когда разденусь, если будет жарко? На самом деле, а там точно будет жарко, потому что там будет прожарка.
1: Главное смотреть, что покажет термометр.
0: Да, да, хочется автограф, пишет Кейт Баранова. Не проблема, вообще я автограф раздаю направо-налево, благо они у меня не заканчиваются. Тьфу-тьфу-тьфу. Чтобы не сглазить, а то мало ли, значит, рука пойдет тремором.

0: все.
1: Можно стикеры сделать.
0: А, кстати, прекрасная идея. Можно печать.
1: Такую. Ну, да, тоже хорошая вещь.
0: Раз и поставил там, вам куда? А мне вот сюда. Как приятно, как здорово. Так, сегодня мы говорим про еду, конечно. Я сегодня, как всегда, по пятницам голодный.
2: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: И сегодня я голодный не один, а голодный с Максимом Белогоровым, с отцом-основателем команды Eat Meat, победителем и призером чемпионата в России по барбекю. Кто приходит ко мне с чем? Кто с сосисками, кто с окорочками, кто со стейками, кто с брискетом? Максим пришел с футболкой, с кепкой.
1: Да, да,
0: спасибо,
1: да.
0: Максим, тебе большое. Ясно. Ну, главное, я остался голодным, все нормально.
1: Да, да.
0: Я удержался.
1: Все в рамках концепции.
0: Вот. Только хотел сказать, с языка снял. И вот и хорошо, что я не дам тебе снять с языка то, что я пал положу туда на Максимум Грильфесте. Я просто отвернусь от тебя. Но ты же будешь на Максимум Грильфесте?
1: Ну, скорее всего, скорее да, всего, скорее да. всего, да.
0: Там будут самые-самые великие мясожары.
1: Да, да, будем кормить, будем почивать, это угощать, круто. Удивлять.
0: Круто. Но сегодня мы говорим о теории, о профессиональной теории профессиональных любителей пожарить мясо. Профессиональных любителей. Такой оксюморон, да?
1: Немножко, не, на самом деле все так и есть, потому что все те, кто этим занимается, они очень-очень любят это дело, да, иначе да, да. ничего не получится.
0: Естественно. Начинается с любви, а потом ты становишься профессионалом. Мне кажется, тут только так. Потому что нельзя сначала стать профессионалом, потом полюбить.
1: Ну, невозможно.
0: Это точно нет. Мы сегодня говорим про термометры, зонды, датчики, как точно контролировать температуру на гриле. Максим, можно ли готовить на глаз, без приборов, и при каких условиях такой подход допустим, когда нет категорически?
1: Да, на самом деле можно, и большинство тех, кто имеет какой-то опыт уже за плечами, готовят многие-многие какие-то позиции на глаз, ну, просто потому что, конечно, у тебя уже набита рука, ты понимаешь, как работает твой гриль или смокер, сколько времени там нужно для того, чтобы кусок внутри мяса достиг той или иной степени, прожарки или томления. Да, ну, кусков. Конечно, конечно, как бы все это нарабатывается. Но есть как бы какие-то позиции, конечно, которые, ну, все равно даже большие профессионалы используют термометры, и в этом нет ничего зазорного.
0: Mm-hmm. И опыт стейк ошибок трудных и брискет парадоксов друг.
2: Голодный Михайлов. На радио «Максимум».

0: Wake up calling Papa Roach.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Спасибо, друзья. Сегодня мы говорим о термометрах, зондах, датчиках, как точно контролировать температуру на гриле. С отцом-основателем команды Eat Meat, с победителем, призером чемпионата в России по барбекю, с Максимом Белогоровым. Максим, привет еще раз.
2: Всем здравствуйте.
0: Здрасте, здрасте, забор покрасьте. Мы сегодня, да, говорим про то, как профессионально знать, контролировать и измерять температуру внутри приготовляемого продукта. Максим, перечисли, пожалуйста, основные типы устройств для контроля температуры на гриле. И в чем принципиальные их отличия и сценарий использования каждого типа?
2: Ну, мы уже об этом поговорили в начале.
0: Просто кратенько, в принципе, да, подытожим это... для тех, кто только к нам присоединился.
2: Основные устройства — это аналоговый термометр в крышке самого гриля или смокера, который показывает температуру внутри, и различные варианты щупов, мгновенный вточной, которым вы меряете. Вот открыли крышку, воткнули в кусок, он вам показал температуру, вы его вытащили, дальше готовите или снимаете мясо. И щупы проводные и беспроводные, так называемые зонды, которые вставляются в кусок мяса в глубоко максимально, чтобы достать до середины, где самый сырой, непрожаренный участок. И с помощью различных приспособлений, либо базы, на которые выводят через провод показания этот зонд, либо с помощью технологий, таких как Bluetooth и Wi-Fi, на приложении в телефоне вы контролируете эту температуру постоянно в течение процесса приготовления.
0: Вот этот вот цифровой щуп, у которых раскладывается вот эта иголочка.
2: Да.
0: Складывается и раскладывается.
2: Да.
0: Мне он напоминает такой жало или хобот, или раскладывающийся такой рог, который был у главного жука, который был мозгом у жуков в фильме «Космический десант». Помнишь, который мозги у человека высасывал, чтобы понимать, о чем он думает? Вот такая же штука тоже такая, как у термометра этого.
2: Ну, она хищная, да, хищно выглядит. Они еще бывают такие всякие разных форм, разных таких оттенков. Ну, красивые вещи, приятно ее держать в руках.
0: Я бы заказал термометр вот этого художника, который сделал стойку для микрофона Джонатану Дэвису из Корн, который сделал дизайн «Чужого».
2: Да.
0: Элиена.
2: Да.
0: Вот термометр, прикинь, какой бы был. Я думаю, что он мог бы им очень нормально барыжить.
2: Да? Почему нет?
0: Идея, надо ему написать такой, чуть не сказал, стартап. Молодому художнику подсказать идею. Расскажи про встроенные термометры в крышках грилей. Насколько можно доверять, в каких случаях они вводят в заблуждение? Ну, мы говорили уже о том, что это...
2: Да, это аналоговый термометр, это самая, так сказать, старая, древняя, но тем не менее надежная, в принципе, технология.

0: Но mm-hmm. она имеет такую особенность, что она, во-первых, имеет погрешность в разных случаях, mm-hmm. несмотря на то, что их калибруют. Погрешность может быть от 10 там, до 20-25 градусов.
1: Там тоже же, Макс, у разных грилей по-разному расположена решетка вытяжки, и относительно этой решетки термометр. Где-то там спереди, где-то сзади, где-то вот еще. И многие грильмены тоже ругаются, значит, на определенных производителей из-за расположения именно вытяжек.
0: Вот да, безусловно, у всех есть свои нюансы, у всех производителей есть свои нюансы, угу. у всех грильменов тоже есть свои нюансы, все как бы на кого-то ругаются. Но в целом надо понимать, что если даже термометр хороший, правильный, производитель неплохой, качественный, все равно этот термометр будет немножко врать и показывать, во-первых, температуру с погрешностью, угу. во-вторых, температуру в верхней части вашего гриля, где воздух теплее. Угу. Поэтому, ну, например, есть такой лайфхак или такая возможность вот как раз взять проводной щуп и закрепить его с помощью специальной прищепки или просто обмотать фольгой, привязать к решетке, да, в том месте, где угу. вы будете готовить угу. мясо. Он тогда будет показывать вот конкретно температуру на решетке.
1: Там более достоверную.
0: Более точную, более угу. достоверную. В хороший каких случаях лайфхак. Это нужно? Ну, бывают, наверное, такие ситуации. Угу. Мы сейчас таким не пользуемся. Угу,
1: угу. Максим, а как правильно измерять температуру мяса именно зондом вот этим, чтобы получить достоверный результат? Ладно, давай вопрос немножко сделаем интересным абсолютно для всех. Куда и под каким углом вставлять, Максим? Какая глубина нужна?
0: Ну, тут как их... Тут, собственно, как и во всех остальных случаях, надо вставлять смело, максимально глубоко.
2: Голодный Михайлов на радио Максимум.
1: Вот это ау-ау неспроста. Это к Бон Джови.

0: Михайлов. Жарим на максимум.
1: Отец-основатель команды «Итмит», победитель и призер чемпионата России по барбекю Максим Белогуров у нас в гостях, простите. Макс, привет еще раз.
2: Вечер добрый.
1: Говорим сегодня о термометрах, зондах и датчиках, как точно контролировать температуру на гриле. Максим, как избежать ошибок при замере? Например, касание кости щупом, близости к жиру или к поверхности куска.
2: Ну да, ты все перечислил в целом. Кость, жир... А не там, воткнул недостаточно глубоко, как мы говорили, воткнул неисправный термометр. Такое
1: мастер-класс по глубокому втыканию сегодня от Максима Белогурова в эфире.
2: Ну, это просто обусловлено, так сказать, природой, потому что кусок любого мяса в гриле или смокере готовится снаружи внутрь, да, то есть тепло. Теплообмен происходит, поэтому пока он внутри не приготовится, считать его готовым нельзя. И поэтому мы должны максимально глубоко измерить температуру, чтобы понять, готов он уже или нет.
1: Осталось добавить, если вы понимаете, о чем я. Как контролировать температуру в угольном гриле, где она неоднородная? Ну, мы уже говорили про точки измерения наиболее информативных мест, и как их нужно проверять, насколько часто.
2: Да вот я как раз в прошлый раз уже говорил о лайфхаке, о том, что можно щуп зафиксировать, да, в разных местах решетки, и вы будете понимать. Но в целом это может быть где-то даже какая-то лишняя ситуация. То есть достаточно знать температуру в самом гриле в целом, среднюю, и понимать, что у вас происходит внутри мяса.
1: Говорили тоже уже о том, как современные беспроводные вот эти вот гаджеты Bluetooth, Wi-Fi, они помогают в виде приложений для мобильных телефонов в длительном копчении и slow cook.
2: Конечно, вы можете заниматься своими делами, у вас телефон, постоянный контроль температуры.
1: А можете там какое-то поставить оповещение, что если температура падает ниже какого-то определенного уровня, начинает перекать?
2: Да, обязательно.
1: То есть надо бежать, дрова подкидывать.
2: Да, да, именно так это и происходит. То есть люди даже, это, конечно, анафеме мы придаем, но тем не менее люди, готовя брискет, могут прилечь подремать, поспать. И в какой-то момент, если вдруг что-то пошло не так, их разбудит этот самый термометр и сообщит, что аларма.
1: Но это немножко далеко от Бога, на самом деле.
2: Да, это далеко, но потому что барбекю — это как раз вот, опять же, про то, чтобы 14 часов сидеть, не упасть.
1: Это некий азарт, как на рыбалке, знаешь.
2: Это очень похоже, на самом деле, на рыбалку. Говорят же, что вот на рыбалку ездят не рыбу ловить, да, за каким-то вот этим вот дзеном, да. И вот барбекю — это такой же дзен, да.
1: На удочку повесил там колокольчик с Алисой, грубо говоря, и она тебе там, типа, говорит там... У вас съели червяка.
2: Да, да? А тут что-то надо такое? Сидеть, смотреть на этот термометр, пить алкоголь и не упасть в грязь лицом.
1: Осуждаем.
2: Осуждаем? Нет, почему?
1: Я про грязь.
0: Это музыка «Максимум».

0: это «Максимум». Два авиабилета в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». Ноль плюс.
0: «Радио Максимум» представляет. «Доброфест» возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», «Новая Москва», «Красная Пахра». Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Рэпер на софтселовскую, помните такое детище Марка Алмонда, Tainted Love.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: С отцом-основателем команды Eat Meats, победителем, призером чемпионатов России по барбекю с Максимом Белогоровым. Мы сегодня говорим о термометрах, зондах, клизмах, да, шучу, датчиках, как точно контролировать температуру на гриле. Об этом мы сегодня говорим с Максом. Макс, привет еще раз.
2: Еще раз здравствуйте.
0: Привет, привет. Есть ли особенности контроля температуры при работе с морепродуктами, овощами или выпечкой на гриле?
2: Ну, что касается морепродуктов и овощей, там все просто. Собственно, морепродукты готовятся очень быстро, и ничего там контролировать, по сути, не надо. Ну, за исключением, может, каких-то рыб целикомых. А овощи, собственно, уже готовы. То есть здесь уже вы смотрите просто на степень их обжарки, как вам нравится больше.
0: А, ну, то есть вот каемочка пошла?
2: Ну,
0: вот
2: ну как бы, да, вот эта черная, красивая такая.
0: То есть, по сути, их можно сырыми есть?
2: Ну, конечно, ну, конечно. Ну,
0: ну ладно тебе. Слушай, ну, брокколи, кольраби и, скажем, брюссельская альдента, ну, такое себе. Все-таки ну, хотелось бы, чтобы они были помягче.
2: Если уже дошло до того, что мы брокколи готовим на гриле, ну, то
0: а
2: да.
0: А кольраби тебя не смутил?
2: Не, не смутил. Кстати, стейки из капусты очень вкусная штука оказалась. А еще... Мы в какой-то момент начали их готовить, они пользуются большим успехом.
0: Стейк
2: и не
0: из
2: только
0: капусты?
2: У веганов.
0: Это как это? Стейк из капусты?
2: Да. Это просто берешь капусту, нарезаешь ее большими такими толстыми кусками, чуть-чуть маринуешь, обжариваешь и доводишь на непрямом жару.
0: Без панировки?
2: Без панировки.
0: Офигеть.
2: Ну, это же гриль, зачем нам там
0: панировка? Ну, это круто, на самом деле. А кольраби пробовал?
2: Кольраби не пробовал готовить, вот ты мне сейчас сказал, и я думаю, что надо попробовать,
0: интересно,
2: возможно,
0: такая,
2: тоже будет вкусно.
0: Качанчик такой, как маленькая зеленая тыква, очень интересная штучка. И очень рекомендую попробовать как-нибудь тебе в смокере или на гриле приготовить корень сельдерея.
2: Угу.
0: Это потрясающе. Именно не сам сельдерей, не стебель, а корень.
2: Я понял.
0: Он такой, знаешь, корнеплод, как картошка или как батат такой большой, как маленький кокос такой. Его вот приготовить, нарезать, это что-то вообще
2: интересно,
0: фантастическое.
2: Интересно, интересно. Видишь, век живи, век учись.
0: Век живи, век живи.
2: Да. А что касается выпечки, тут... Конечно, все намного сложнее, там как раз температура очень важна, вот, мы не особо выпекаем, мы занимаемся только пиццей, пиццу выпекаем на камне в гриле, и там очень важно, чтобы была очень большая температура, такая, на которой мясо не готовят, то есть 350 градусов, вот так вот нужно раскалить этот камень, чтобы выпечка...
0: 350?
2: Да, чтобы выпечка, то есть это максимум того, что может выдать хороший гриль примерно.
0: Максимум.
2: Ну, потому что, да, потому что пиццу пекут в печах специальных, а тут как бы вот получается так.
0: Максим, какой минимальный... Ну, понятно, в пиццу там ничего не воткнешь, там надо просто общую температуру измерять.
2: Не надо ничего втыкать, да, надо раскалить, и просто она готовится 5-7 минут, да, достаточно быстро, ее просто смотришь, открываешь крышку, и понятно, что она уже готова, что тесто поднялось, оно, корочка хрустящая, значит, надо снимать и наслаждаться.
0: Вот этот знаменитый леопардовый бортик.
2: Да-да-да.
0: Так называемый.
2: Да, да, совершенно верно.
0: Какой минимальный набор, Максим, приборов ты бы порекомендовал домашнему любителю гриля, чтобы готовить стабильно и хорошо? Ну, в общем-то, любителю.
2: Ну, любитель, профессионал, здесь на самом деле будет один ответ. Если мы говорим о температуре, да, мы же контролируем температуру,
0: да,
2: в этом контексте.
0: Да.
2: Термометр и фольга. Вот на самом деле два инструмента и аксессуара, которые спасают любую ситуацию.
0: Угу.

0: Вот мой друг Андрей Журин, предводитель Brisket Boys. Очень
1: И мой друг. Юрич, привет.
0: Да, Юрич, здорово. Он очень искусно фольгой обматывает, как наконечником, краешек флета.
1: Да, чтобы он не пересыхал.
0: Да, конечно. Чтобы он не пересыхал, потому что он самый тоненький как раз. А да. Вот этот самый топ, как он забыл?
1: Point.
0: Point, да. Point оставляет открытым до конца.
1: Да, совершенно верно. Фольга помогает вот во всех этих ситуациях, когда нужно доготовить, но не пересушить, например, или потомить, или что-то еще сделать, закрыть какую-то часть, которая уже страдает от температуры. Вот это все фольга.
0: Максим, какой один совет в завершении нашей беседы ты бы дал человеку, который только начинает использовать термометры на гриле и пока не доверяет приборам?
1: Доверять.
0: Спасибо большое.
1: Доверять и проверять. Все на этом опыте. Очень быстро придет понимание, чему можно верить, чему нельзя, где лучше проверить, а где можно приборам довериться.
0: Доверять так же, как я доверяю своему питмастеру, который свободный от жарки время таксует и приехал за мной. Желаю всем хороших выходных, ведите себя плохо. В понедельник проверим. Максим, спасибо большое за беседу.
1: Спасибо, всем хороших выходных.
2: Костя, такси пришел!
3: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Depeche Mode на радио Максимум. Не секрет, что именно Дэйв Ганн пришел в Depeche Mode последним из классических участников. История о том, как остальные ребята случайно услышали его исполнение песни Дэвида Боуи и пригласили к себе на роль вокалиста, уже стала легендой среди фанатов. Однако сам Ганн однажды поставил эту легенду на грань разрушения. Вот что он рассказал в интервью 2017 года.
1: «Я с самого начала проник в группу обманным путем. Группа уже существовала до меня. И Винсу, Флетчу и Мартину нужен был фронтмен. Я был парнем из Эссекса. Винсу показалось, что он слышал, как я в соседней комнате на реп-базе пою Heroes Дэвида Боуи с другой группой. Да, я пел, но вместе со всеми остальными. Мы все были у микрофона и импровизировали. А когда меня спросили, я ли это пел, я сказал, ага, это я. Больше у меня ничего не было». Depeche Mode. Run.

максимум. Музыка с характером.

0: Реклама.
1: Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.
3: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: знаменитыми группами Tool, A Perfect Circle и Pussyfair. Параллельно успевая трудиться на собственной винодельне в Аризоне. Неудивительно, что фанатам какой-то конкретной группы Киннона приходится ждать новой музыки годами, а порой и десятилетиями. Те же Perfect Circle не выпускали альбомов аж с 2018 года. Так что сейчас даже одна их новая песня «Starless» стала для рок-сообщества большим событием. Вот что о ней говорит давний коллега Киннона по этой группе, композитор и мультиинструменталист Билли Ховердел.
1: Некоторые песни дорабатываются и оттачиваются на протяжении многих лет, но порой песни обретают свою форму так быстро, как будто существовала всегда.
0: Кстати, к записи Starless в состав A Perfect Circle вернулся барабанщик Джош Фриз. Его вы можете знать по The Offspring, Nine Inch Nails и Foo Fighters. Слушаем долгожданную новинку прямо сейчас на радио «Максимум».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Вопросов много.
1: Сколько одуванчиков ты сдуешь этим летом?
2: Сколько ступенек до твоего этажа?
3: Сколько жарких летних деньков нас ждет в этом году?
0: Ответ один.
4: Максимум!
5: Максимум!
6: Максимум!
5: Да!

0: сказано на максимум.
1: Дэймон Алберн. Блёр. Гориллаз.
0: Мне приходится надевать новую футболку на каждый концерт. Ведь обычно я кидаю их зрителям. Когда-нибудь я отправлюсь путешествовать по миру и соберу все свои футболки обратно.

0: вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум! Максимум!
5: Максимум!

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come Inside.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаранство 2-54-05-62-44-30.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаранство 2-54-05-62-44-30.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаранство 2-54-05-62-44-30.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.